0: next week for another great episode. Чао, adios, see you later.
1: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio. Rick.

«Красная атака». Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Цена действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд! Рекорд! Yeah!

0: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Dance.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: офис 7.01 в Петербурге у нас по московскому времени. Отсюда и вещаем. Вейкаперы на рекорде. 4 часа ближайшие с вами точно будем этим утром, чтобы, конечно же, поставить лучшую танцевальную музыку, разбудить вас, поучаствовать во всех этих активностях и предложить, конечно же, что впереди, если быть точными. Два гороскопа у нас за эти 4 часа прозвучат. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, поэтому уже скачивайте себе мобильное приложение рекорда, в чатике регайтесь. Тему придумаем буквально через минуту-две приблизительно. У нас также ожидается ватафакты в двойном размере. У нас сегодня игра, конечно же, за приз твейкаперов. Там, опять же, чатик вам очень и очень пригодится, поэтому будьте внимательны. Переходим уже, как обычно, к рубрике «Есть повод». 5 августа 2026 года. Сегодня среда у нас, и в этот день Международный день светофора. 112 лет ему, как он празднуется. Все отмечаем этот праздник. Неважно, на чем ты передвигаешься, да, даже на общественном транспорте, все равно этот цветной регулировщик движения всегда с нами. Вот, знаете, сегодня его праздник, трехцветный такой. Сегодня день разглядывания горизонта. Вот такой вот, можно немножечко подзалипнуть. Кстати, почему нет? Горизонт, он же везде горизонт, откуда ни смотри. День распрямившегося штопора. Вот какой интересный праздник сегодня. Для чего, зачем эти праздники иногда придумываются, я не понимаю. День работы как собака. Он так и называется. Знаете, что предлагаю? Сегодня в рубрику «Я в эфире» мы будем животными, но животными, которые готовы залететь в этот день с работой от и до. Вот, например, не как собака сегодня, не знаю, а как дракон. Просто испепелять все, что будет на пути, все неприятности. Вот, поэтому давайте, какое вы животное этим утром, но такое бодрое вот именно должно быть, а не просто какое-то сонное, и которое не способно сегодня ни в чем поучаствовать. Друзья, ваши голосовые сообщения жду в чате мобильного приложения рекорда, записывайте их. Вейкаперы, погнали!
1: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 5 августа и прямо сейчас. Овнам сегодня важно не распыляться и выбрать одну главную цель. Тельцов ждет день, когда привычный план может измениться буквально за несколько минут. Близнецам предстоит много общаться, договариваться и отвечать на неожиданные вопросы. Ракам стоит внимательно прислушиваться к собственным ощущениям, это важно. Львам 5 августа придется немного снизить темп, замедлитесь. Девы смогут наконец разобраться с вопросом, который долго оставался без ответа сегодня. Весы могут получить выгодное предложение или неожиданную поддержку влиятельного человека. Скорпионы почувствуют, что пришло время расставить все точки над «и», делайте это. Стрельцов же ждет активный день, наполненный встречами, звонками и новыми задачами. Козерогам предстоит проявить терпение сегодня, результат которого вы ждете уже близок, но попытка ускорить события может только все усложнить. Водолеи смогут найти неожиданное решение сложной задачи. Рыбам стоит начать день без спешки. Всем хорошего дня, друзья!
2: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
3: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Парк. Рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
4: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
5: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
6: Группа «Ума Турман» на маркете маркета. 8 и 9 августа на Нижегородской ярмарке будет большой летний фестиваль от Яндекс.Маркета. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
7: О, Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
8: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
9: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
11: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
12: О, мама мия!
13: Ты была в Италии?
12: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
14: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
15: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: 4. Ждем ваши голосовые сообщения в чате мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня следующая. Каким зверем вы готовы ворваться в этот день и разорвать его? Вот так вот. Под тушканчиком, но надо разорвать.
1: Белка или тяга?
0: Белка или тяга. Летишь просто над всеми проблемами. Вот
1: я
0: такого
1: парю,
0: характера.
1: Парю. Раскрываюсь в полете, приземляюсь на все четыре. Кувырочек, хоп, и я снова за орехами.
0: Щелкаешь орехи в воздухе просто.
1: Прям вот все в дупло.
0: Вот какой вы зверь сегодня, готовый ворваться в этот день. В чат мобильного приложения Рекорда скоро слушаем. Пока небольшой урочек финансовой грамотности.
1: Так, поехали.
0: Чтобы разбогатеть, достаточно положить на вклад 34-47 миллионов рублей. И каждый месяц получать по 400 тысяч рублей. Вот. Это объясняют экономисты.
1: Вот. Я-то не знал.
0: С этой суммы, как они заявляют в России, так, начинается богатство.
1: С какой? С 34...

0: 4 миллионов или с 400 тысяч?
1: Ну, получаешь ты по 400 тысяч, а изначально на вклад закидываешь 447. И это среди опрошенных в ЦИОМ. То есть это еще и официальный опрос.
0: То есть это вот каждый второй, я так понимаю, ну ладно, каждый третий сейчас такой, ну, наконец-то мне рассказали, что делать с этими деньгами.
1: Я думаю, что каждый вообще.
0: Ну, каждый. Ну, у нас же есть эти деньги. То есть там, ну, месяц-два покопить немножечко.
1: А что, если нам организоваться людьми, собраться там по человеку, по 10 тысяч человек, собрать эти 34 миллиона, да, с каждого, вложить на вклад.
0: И получать ничего.
1: Ну да, по сути. Меня в целом не опрашивал.
0: Да, уважаемые экономисты, которые нам это советуют, да, если у вас есть такие деньги, купите, пожалуйста, там себе, не знаю, действительно, учебник финансовой грамотности, я лучше билет.
1: Не, ну подожди, с одной-то стороны они правы.
0: Конечно, они правы.
1: Просто ты возьми где-то эти деньги.
0: Да, но в современных реалиях там, типа.
1: Заработай, да.
0: Ну смотрите, чтобы нормально потом ходить, может быть, рот лучше не открывать.
1: Вот из-за тебя эта статистика и рушится.
0: Да, потому что у меня нет и миллиона.
2: Вейкаперы. На рекорде. С рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения «Рекорда» и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин подписал закон, регулирующий обращение криптовалют в России. Документ вводит правила покупки цифровых активов через лицензированных посредников, определяет случаи их использования для расчетов и устанавливает требования к криптовалютам, допущенным к биржевому обращению. «Газпромнефть» полностью сняла ограничения на продажу топлива на своих АЗС в Москве, Санкт-Петербурге и еще 11 регионах России. Ранее в июле ограничение на отпуск топлива действовало примерно в 80 российских регионах. Сайты крупнейших российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах из-за отзыва иностранных сертификатов безопасности. Банки рекомендуют установить сертификаты Минцифры или использовать Яндекс.Браузер, который уже поддерживает российские сертификаты. При этом мобильные приложения банков продолжают работать в обычном режиме. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на samokat.ru. 6+.
4: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comfygeta.t2.ru.
8: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
9: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.

0: Каким зверем вы готовы ворваться в этот день? Сегодня у нас тема голосовых именно такая, и поэтому люди, которые сейчас прозвучат, это те люди, которые будут заряжать всех остальных. Говорят, ребята, вот мы такие звери, и вы будете такими же. Поэтому поехали, Танюшка, с нее начинаем.
1: Доброе утро, вейкаперы, доброе утро всем. В сегодняшний день я врываюсь черепашкой. Я ползу в этот день со всех сил, со всей возможной скорости. Просто это происходит так медленно, что со стороны кажется, как будто я все еще лежу дома в кровати. Но я честно-честно стараюсь.
0: Молодец!
2: Да, но учитывая, что черепашка носит дом с собой, так это вообще...
0: Вот именно! Хорошо зарядила! Следующее голосовое от Евгения.
3: Хола, вейкаперы! А я сегодня с утра Спиди Гонсалес, самый быстрый мышонок Московской области, потому что проспал на работу.
2: Я, помню, смотрел мультики про Спиди Гонсалес.
0: Да, классный мульт, Ленуська!
4: Доброе утро, вейкаперы! Я порхаю сегодня, как зайчик, над рабочими задачами и думаю, где бы найти эту работящую лошадь, которая все это сделает. Всем привет!
2: Прикольно. Ну, сравнение. Я зайчик, нужна лошадь, а то волки съедят.
0: Ёжика не хватает еще. Да. Было бы классно. Александр!
5: Доброе утро, страна. Доброе утро, вейкаперы. Я вот сегодня такой зверек. Я сегодня добрый, ласковый квока. Всем позитива. Поехали.
0: А? Я сказал, что эти люди справятся и зарядят на весь день.
2: Квока, что-то интересное.
0: Тебе понравилось просто название, что
2: ли? Название, да, я загуглю, кто это, и тогда вообще будет.
0: Все, сегодня на позитиве, зверьми разными врываемся в этот день. Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-02-70.
3: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
4: Утро в семье Драйвовых.
5: Пора вставать в школу.
6: Так он давно уже собран. В школу скорости Академия дети разбудят сами.
7: Набор уже открыт.
8: Погнали!
9: Академия, картинг, школа, кафе, мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11, корпус 1.
10: Без возрастных ограничений.
11: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
12: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
13: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
14: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
15: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzifistv.ru. Категория 18+.
16: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Единственный российский производитель телевизоров признан банкротом. Я даже не знал, что он существует. Московский суд объявил о банкротстве компании «Квант», известной по бренду «Ирбис».
1: Да вот. Как так?
0: Я реально даже не знал, что мы делаем телевизоры, если честно.
1: Я копил на него.
0: И ты в курсе был реально, что
1: нет.
0: Есть телевизор? Ну да, а чего ты?
1: Ну, я же на что-то копил.
0: Иск подал ДНС Ритейл еще в июне 25 года. Заводы компании находились в Воронеже и Зеленограде, ничего себе, где работали почти 700 человек. Вот. Долг перед ДНС составил 654 миллиона рублей. Такие, ну,
1: что им не понравилось? Что? Так, ДНС, вы что от них хотите? Продаете свои вот эти LG и Samsung? Чего вы докопались до наших?
0: В общем, интересно, что, видимо, маленькие затраты на рекламу были или что. Но я прям реально не в курсе был, что мы производим телевизоры.
1: Про это машины прям слышал, открытие.
0: Про машины слышал, про продукты питания слышал.
1: Ну, наши, российские ты имеешь в виду.
0: Угу, да.
1: Но мы потому что чаще их видим и чаще ими пользуемся.
0: Ну, мы будем обсуждать, чем отечественным вы пользуетесь. Такая тема обсуждения сегодня. Вспоминаем вообще все. Я знаю, что у меня бабушка пользуется еще вот той самой закруткой для банок. Вот этого,
1: как
0: называется эта штука.
1: Понятия не имею.
0: Выглядит забавно, по крайней мере. А там на ней написано еще СССР, сделано в СССР.
1: И стоимость выбита, да, небось?
0: Да, там? Да, да, там что-то рубль с чем-то она стоит.
1: Ну, это, и причем это раньше были огромные деньги.
0: Это у нее есть еще орешница такая. Орех со сгущенкой делать.
1: Ничего себе.
0: Такая же штука какая-то. Вафельница, а?
1: Поехали.
0: Это не оскорбление.
1: А то тычешь меня пальцем, вафельница. Так меня еще не называли.
0: Ты чем отечественным пользуешься? Честно, давай.
1: Вот, наверное, только продукты питания.
0: Продукты питания?
1: Нет, стоп, подождите. Одеждой.
0: Одеждой?
1: Есть несколько российских брендов, которые делают крутые вещи, и я вот беру у них.
0: Ты назови, потому что мы про Ирбис мы тоже не знали, потому что у них не было вообще никакой огласки.
1: А это будет реклама, нет?
0: Так и что? А кто нам что запретит? Начальство еще нет.
1: Ну, я один. Ну, оно же придет.
0: Ну что?
1: Ну ладно, есть такая крутая фирма. Они из Архангельска, если не ошибаюсь. Называется Индивид. Они делают очень крутые. Они стали очень дорогие, но качественные. Я давно брал их футболки. Сейчас я вот на них приходится копить действительно. Но это крутой бренд, хороший.
0: И по качеству такой прям приемлемый.
1: Там разные качества есть, поплотнее. Короче, да, хорошее качество, но очень дорого.
0: Вот давайте это обсуждать. Чем отечественным вы пользуетесь? И советами будем делиться. Может, действительно есть хорошие вещи, а как про фирму Ирбис мы ничего и не знали, да?
1: Теперь хочется купить что-нибудь.
0: Конечно, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: эфире на Рекорде.
1: Доброе утро всем, у нас 8.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, будем с тобой еще 3 часа. Обещаем, и в этом части сыграем в игру. За приз, конечно, от вейкаперов, все не просто так. Поэтому мобильное приложение Рекорда вам очень пригодится. Да и пока розыгрыша аниме идет, тоже вам оно очень пригодится.
2: Да слушай, хоть сам играй, так заманчиво.
1: А также много хороших новостей, кстати. Радио Рекорд объявил лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёка» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бэй-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Мы уже здесь оттусили. «Рагнарёк» — это было круто. На сцену в ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера в мощный состав отечественных артистов. Конечно, от ветеранов сцены до героев новой волны. Итак, Кашин, Saint Rider будет, Псинхро, Крот, Авинакс, CA2K и Гвоздь. 31 октября, Москва, ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту.
2: Как будто людей перечислил, которые в КС-ку играют.
1: Ну,
2: никнейм норм.
1: Да, я так и знал, что когда я произнесу слово аниме, кто-то будет писать в чат с аниме.
2: Аниме?
1: Ребята, я не считаюсь.
2: Наруто.
1: Должна играть композиция аниме, а не когда я ее просто произношу. Но на всякий случай хорошо, что перестраховались. Мы продолжаем обсуждать, чем отечественным вы пользуетесь. И много здесь всего. Та самая открывашка из СССР. Да, вот написал нам Владимирский.
2: Ну, они же неубиваемые, эти открывашки.
1: Мне кажется, они вечные.
2: С ней в поход можно ходить.
1: Мы совместили сейчас все вселенные и все времена. То есть и раньше, что покупали, вы этим пользуетесь до сих пор, и какие-то сейчас бренды, которые появились современные, как вот Стас футболками, например, пользуется.
2: Я и еду использую
1: еще. И еду еще используешь. Ну, хорошо, что из еды ты берешь отечественное? Фрукты, овощи?
2: Нет, они же как раз в основном не отечественные.
1: Я верил. А что еще?
2: Молочная продукция, мясо какое-то.
1: Мясо, ага.
2: Вот, вкусняшки всякие разные.
1: Бабаевские шоколадки ешь.
2: Знаешь, я с детства боюсь бабаек. Вот я сейчас открою, она выскочит на меня. Я что с ней буду? Нет, я ем Ротфронт. Есть такая конторка. По-моему, наши.
1: Да, я помню, они в подарках, кстати, были. В новогодних,
2: да,
1: очень
2: вот
1: часто, эти конфеты.
2: У них есть батончики. О, это страсть.
1: Я фанат птичьего молока. Вижу птицу, даю.
2: Да, я знаю, птицы до сих пор тебя боготворят за это.
1: Я нашего птичьего молока просто фанатею. Вот я увижу птичье молоко, все, мне ничего не надо.
2: Я жду, когда ты придешь в какой-нибудь магазин, зову, скажешь, типа, мне нужны попугайчики. Зачем? Люблю птичье молоко.
1: Ферму
2: надаю себе.
1: Ферма будет реально птичьего молока. Друзья, чем отечественным вы пользуетесь, мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда как минимум и в нашу соцсеть.
0: На Рекорде.

0: 4.
1: Радует меня ряд сообщений, мы же обсуждаем, чем отечественным вы пользуетесь. И вот как минимум 3 человека в чате уже, а может быть и больше, это я просто не увидел, пишут женой. Вот Кирилл, например, написал: Александр, пользуйтесь отечественной женой уже 12 лет, вот что значит made in USSR.
2: Раньше делали хорошо.
1: Вещи
2: делали. Добротно.
1: Люди из людей делали вещи даже, вот как нужно.
2: Производство было лучше, качественнее.
1: Евгений вот пишет: пользуйтесь отечественной женой, пока вообще все устраивает меня. Эй, хорошо. А так, я не знал. Дженет написала. И из отечественного хорошего качества одежда от Яндекса. Вот я даже не знал, что Яндекс делает одежду. Я знал, что они делают все.
2: Вот эти желтые какие-то плащи?
1: Я не знаю. Но, видимо, она где-то продается. Поэтому знаете, мало ли. Я говорю, про отечественное мы знаем, потому что у этого мало рекламы. А было бы больше рекламы, как телевизоры Ирбис. Я буду вспоминать их до бесконечности теперь. Что я просто о вас не знал. Ребята, я бы рассказывал про вас.
2: Я думаю, я поменяю шильдик теперь на своем телевизоре. Сделаю на заказ. Пусть будет Ирбис, чтобы помнить.
1: 3D-печатью, да? Такой, оп, заходишь все с телевизора. Да, Ирбис, наше производство.
2: Они такие, качество как на TCL. Я говорю, да, я знаю.
1: Галин пишет: твои камеры, привет. Иногда пользуюсь мясорубкой ручной отечественного производства. Также жаровня, она же утятница. Производство Катек, Самарский завод. Вроде чеснок. Отдавка, молоток для отбивания мяса. На всем этом есть цена, примерно 1 рубль с копейками. И немного посуды тех времен, хрусталь и столовые приборы. Кто-то все-таки этим пользуется. Достали все-таки.
2: Мне кажется, когда в то время тебе дарили хрусталь, он навеки обречен быть в плену.
1: Почему на свадьбе перестали дарить хрусталь?
2: Бьется.
1: Понятно.
2: Заранее бьется, все знают.
1: Вот так же Галина говорит: качество было на высоте, все как новое. Ну вот классно, что кто-то вот все-таки из бабушкиного серванта, из маминого достал тот самый хрусталь и попользовался им. Потому что он стоял до бесконечности. Это же только Новый год.
2: Это значит, нужно больше праздников себе устраивать.
1: Да, нужно просто вот не то, что не беречь эти вещи, а ими пользоваться. Они же для этого и создавались.
2: Ну, по сути, да.
1: А поэтому давайте все достанем хрусталь. Вот, предлагаю такой флешмоб устроить.
2: А у меня нет, мне где-то надо доставать его.
1: Надо доставать, Стас.
2: Друзья, у кого есть хрусталь, вы скажите, где я приеду.
1: Рюмочку дайте Стасу хотя бы.
2: Я достану вас с этим вопросом.
1: Поехали дальше. Мои дети пользуются металлической машинкой на педалях. Москвич, который пользовался еще мой дедушка в детстве. Я пользовался, Миша написал. Тот самый, который хотели все.
2: По двору все время рассекал этот в кабриолете.
1: Да, сразу видно было мажор.
2: Мы тебя не любили, понял?
1: Не, ну классно, я всегда хотел такую машину. Так, пользуюсь отечественными колонками. Вега, пишет Евгений. Радио Рекорд звучит у меня сейчас как раз-таки из них. Звучим из Веги? Ё-моё!
2: Чего-то отечественного.
1: Друзья, обсуждаем, чем отечественным вы пользуетесь. Вспоминаем эти бренды, пишем вообще все в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Рекорд. Реклама. Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Угрянь, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: О, мама мия!
2: Ты была в Италии?
1: Лучше. Я была в ресторане «Мука».
2: Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
3: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
4: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
5: Группа «Ума Турман» на маркете «Маркета». 8 и 9 августа на Нижегородской ярмарке будет большой летний фестиваль от Яндекс.Маркета. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Муровфунзе, 11, корпус 2. 0+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
9: 017. Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280 82 42.

0: А мы играем с кем-то из вас через минут 10 буквально, поэтому мобильное приложение Рекорда открывайте и пишите слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире. Сообщений много, обычно поэтому мы выбираем случайным образом кого-то из вас. Ждем ваше сообщение, скоро играем. А пока обсуждаем, чем отечественным вы пользуетесь. А, «Радио Рекорд» — хороший отечественный продукт, написала Инна. Ну как мы такое не зачитаем?
1: Так, всегда неплохо. И я рад, что мы способствуем этому общению.
0: Светлана пишет: «Советское столовое серебро. На Новый год достаю. Всем доброе утро. Вот давайте достанем это еще в какой-нибудь день. Не давайте не только на Новый год это доставать. Я прям агитирую за это».
1: Мне кажется, что доставая серебро и угощая гостей, ну, то есть какой-то едой, что не идет, это нисколько вот такое. Смотрите, что у меня есть. Это проверка на оборотня.
0: Не пришел ли к тебе какой-то?
1: Да, либо на ведьму. Ведьмы что же? А, нет, ведьмы железо.
0: Вампиры и оборотни только, да, серебро.
1: Если что-то не так, то... Ага, понятно. Значит, чесночный салат тебе будет.

0: Бубка Гоп пишет, закатывалка для банок. Вот я тоже не знаю, как она называется. Так и называли, закатывалка для банок. Зимой огурцы, помидоры, а как же вкусно. Вот, при других ситуациях рассол тоже, в принципе, в помощь. Хорошо. Коньки фигурные от скоро хода. Так фильм и назывался. Настоящая зима на катке с ними.
1: Ну, я не интересовался катком, но интересно.
0: Так, Гашан пишет, пользуюсь отечественной мобильной связью, отечественное метро и нашим отечественным рублем. Хорош. А если серьезно, телевизор у бабули стоит трубчатый, до сих пор фурычит и показывает бриллиантовую руку в 4К. Правда, без HDMI по колокольчикам. Колокольчики. Да вечная имба просто.
1: Это что такое?
0: Колокольчики — это провода, которые тогда...
1: Тюльпанчики еще их называют.
0: Ну, можно и так, да.
1: А я выпал, думаю, что за колокольчики? Динь-динь-динь, хочу следующий фильм.
0: Так, холодильник у нас еще советский, Андрей написал.
1: Главное, что еда в нем не с того времени.
0: Уже обновилась, да, по-любому.
1: Хотя есть консервы, которые еще нас переживут.
0: Ленч пишет, у меня вафельница советская, книжка с рецептами еще жива. Две гармони, которые дают жару. Виниловый проигрыватель. Дети сказки слушают, а я Сандру.
1: Сандру.
0: Это звучит как, а я Сандру пью, как будто бы не хватило.
1: Я разбавляю и пью.
0: Так, у меня СССРская моталка для пряжки. Ну и свидетельство о рождении, написала Екатерина. Моталка для пряжки. Как звучит, а? Ой, Вадос, ВАЗ-2103, 75-го года выпуска. Электрошашлычница, открывашки. ВАЗ-2103, 75-го года.
1: Слушай, самое главное, что вот это перечисление, это все еще про машину.
0: Электрошашлычница, открывашки.
1: Там все есть. Батут, аквапарк, офис, наконец.
0: Екатерина пишет, да дофига вообще всего. Еда, бытовые товары, одежда, обувь, лекарства, сумки. Аксы питерской верфи. Качество и красота. Радивом в конце концов. Что-то, видимо, радиовом первый раз слышу. Много у нас классных производителей, и маленьких, и заметных. Так вот, о них нужно же и рассказывать. О них же нужно писать, правильно, Стасик?
1: Ну, конечно, надо, чтобы мы знали, потом могли пойти купить.
0: Вот как Вов скинул фотографию. Бумага туалетная из Набережных Челнов. Та самая, переработанная. Вот, мы все знаем теперь. А?
1: Та самая.
0: Та самая.
1: Мне кажется, что у каждого была та самая бумага.
0: Тогда я за той самой бумагой. Времена.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 февраля следующего года в России начнет действовать новый ГОСТ по охране труда. Документ рекомендует работодателям отказаться от принуждения в пользу поддержки сотрудников, вовлекать их в принятие решений, контролировать рабочую нагрузку и предотвращать буллинг, социальную изоляцию и неравенство в коллективах. Власти Испании сообщили, что почти все нелегальные мигранты, проникшие 30 июля в Суэту, уже возвращены в Марокко. В МИД страны подчеркнули, что незаконное пересечение границы не дает права остаться в Испании, попасть на материковую часть страны или свободно передвигаться по территории Европы. Блогера Гасанова заочно приговорили к 4 годам колонии и штрафу в размере 1 миллиона рублей по делу об отмывании денег. Суд также постановил конфисковать принадлежащее ему нежилое помещение стоимостью 46 миллионов рублей. По данным следствия, блогер не уплатил налогов более чем на 170 миллионов рублей и сейчас находится в розыске. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
6: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: секунданты.
1: Самое время сыграть в эту замечательную игру. И на связи с нами Александр. Саш, привет.
2: Здравствуйте.
1: Тот самый парень, да, который записывает нам голосовые с утра, да. Мы обсуждаем здесь, чем отечественным пользуемся. У тебя что отечественное есть, что ты используешь до сих пор?
2: Открывашка. Вообще обалденная тема. Она неубиваема.
1: Ну, за сколько бы ты ее продал?
2: Я бы ее не продал. Я бы ее передал своим детям.
1: Это как наследство, да?
3: Сейчас дети такие, да, блин, квартиру же хотели.
1: Дети никогда не закажут нигде новую открывашку, потому что Саня передал ее.
2: Они не знают, что появляется сок, да, как-то, ну, ее надо покупать, как и сахар.
3: Как соду.
1: Да, та самая пачка легендарная. Саша, у нас игра секунданты. Мы отправим тебя в какую-то ситуацию сейчас, дадим букву, и тебе за минуту нужно будет взять с собой 5 предметов, а может быть и не только предметов, в эту ситуацию, которые тебе обязательно там пригодятся. Правила такие. Понятно тебе?
2: Да, 5 предметов на букву, как вы мне скажете. И ну все, да, погнали, давай.
1: Ну все, нормально. Ситуация какая?
3: Отправимся в музей.
1: В музей идем сегодня?
2: В музей.
1: А буква?
3: Давайте буква К.
1: Буква К. Константин. Музей, буква К. Минута начинается прямо сейчас. Саш, давай.
2: Карта.
1: Так.
2: Потом карта, кольцо. Как это называется? Куртка мне понадобится.
1: Так.
2: Колье.
1: Колье.
2: Карандаш.
1: Карандаш.
2: Так.
1: У тебя время есть?
2: Коллега.
1: Можешь накидывать.
3: Коллега,
1: да.
2: Да. Культура.
3: Культура, свободное поведение, да, отлично.
1: Конечно, конечно, да.
2: Килограмм терпения.
3: Килограмм.
2: Так, и... Так, ну, консьерж, и давайте пускай будет контурные карты еще. Понял, сейчас.
1: Ты уже больше 5 назвал, на самом деле. У меня вопрос только к
2: кольцу.
3: Конфета.
1: У меня к кольцу только вопросы. Зачем тебе там кольцо?
3: Нет же вопрос, смотри, карта, там, коллега, кольцо. Это же Фродо. Ты не в музей, ты в Мордор идешь, судя по всему.
1: Решили отнести.
3: Там да. И конфета, все подходит.
1: В общем, классно, тебя поздравляем, ты справился, действительно, приз твой от Радио Рекорд Майкаперов.
2: Спасибо.
1: Привет передавай, кому хочешь.
2: Так, ну, во-первых, передаю привет своей жене, я тут женился недавно.
3: Поздравляем!
2: Да. Передаю всем, кто меня узнал, все мой голос, все, кто меня слышит, ребят, всего вам наилучшего, хорошего, с позитивом. Ну и кто слушает рекорд, те самые лучшие люди на свете.
1: Ну хорош, ну прям замечательно. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире, чтобы вот так оказаться вместе с нами и забрать приз.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: Рекорд. Реклама.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Отечественное разговариваем, конкретно чем вы пользуетесь. И мы нашли новый бренд. Я тоже в шоке, удивился так этому. Есть у нас в стране фирма, которая в основном занимается автозвуком. Урал она называется. Недавно приобрел портативную колонку, Димка пишет, этой фирмы, серии Гагарин. При включении голосом Гагарина говорит: поехали. Что прикольно, вообще, как минимум.
1: Неожиданно.
0: Звук очень достойный, сбалансированный, не то что на привычных многим JBL-ках, где уклон чуть ли не идет в усиление баса. Я действительно посмотрел, да, есть эта фирма, цены кусачие, конечно, но если оно того стоит по звуку, как заявляет Димка, то почему бы и нет? Колонка играет не один год, а многие года еще.
1: Поехали.
0: Ну да, классно. Я вспомнил, часы еще же есть нашего производства.
1: О, у нас много часов.
0: Часы крутые, кстати.
1: Я помню,
0: они недооцененные, как мне кажется.
1: Одну фирму, правда, помню. У меня были такие «Заря» называются. Очень такие лаконичные часики, но очень хорошие.
0: Если я не ошибаюсь, сейчас есть очень крутые фирмы «Чайка». «Чайкин» или как они?
1: «Чайка», скорее всего.
0: Там есть циферблаты в форме клоуна такие. Вообще, они очень офигенные. И механизм там очень крутой. Он, по-моему, признан даже швейцарцами как один из самых надежных. Да, действительно. Ну, круто. Этим же можно пользоваться. Почему нет? Цены кусачие, здесь согласен. Я посмотрел по колонкам и по этим часам. Действительно.
1: Только от жизни
0: собаки. Но если вещь надежная, Стас, надо брать.
1: Слушай, ну я бы взял с удовольствием, но у меня нету пока возможности.
0: Так.
1: Еще же не найдешь. Вы знаете, что самое обидное? Не найдешь нигде. А там, где находишь, цены вырастают еще в два раза, потому что коллекционные вещи.
0: Угу. Медициной, вот Татьяна написала, она у нас достойная, пользуется она. Наш слушатель пользуется титановой вилкой 1976 года, цена 56 копеек. Титановая вилка.
1: То есть, по сути, можно, если купить весь набор, то собрать самолет.
0: А посудомойки можно мыть ее? Вот что интересно.
1: Можно, только посудомойка его не выдержит.
0: Да, сломается сразу. Так, пельменница и форма для выпечки орешков, которые с вареной сгущенкой те самые.
1: Вкуснямба.
0: Да, круто, это круто. Еще чем пользуемся? Топор, кувалда, молоток и плоскогубцы с кусачками. Ну, мы вейкаперы, зачем ты так, Вадим? Привет из Риги.
1: Инструмент, да. Хотя они сейчас все имеют...
0: Ручная дрель, помнишь? У тебя была у бати? Мой у бати, по-моему,
1: может
0: до сих
1: быть,
0: пор
1: была.
0: Она есть.
1: Я не помню, какой
0: вообще
1: фирма.
0: Вещь надежная, конечно.
1: А, была такая, например, металлического цвета была прям...
0: С упором таким еще, знаешь?
1: Что-то такое было. Сейчас-то, конечно, уже импортное что-то.
0: Я из отечественного пользуюсь содой, написал мадам Рики. Универсальный продукт для всего. Если уксуса еще бахнуть, как начнется реакция? Да там такая пенная вечеринка.
1: Прочищает трубы же так. Соду.
0: Сода универсальный. Пачка эта, как легендарная, которая не поменяла дизайна еще.
1: Был момент, когда решили поменять пачку соды, сделать это в черных цветах.
0: Никто не узнал.
1: Ну, люди такие: что это? Зачем нам это?
0: Староверы вернулись. Да. Верните нам желто-красные цвета.
1: Слушайте, знаешь, что из отечественного надо пользоваться? Да. Это смекалка.
0: Хорош. Ну, умеешь ты подвести. Но я говорю, тосты — это у тебя в крови.
1: Я никого не подвел еще ни разу.
2: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек на рекорде. Класс. Wicked Game. Record.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Вейкаперы!
5: На рекорд.

0: 9:01 ровно у нас в Санкт-Петербурге. Если вы куда-то не успеваете, то давайте-ка поторопитесь уже. Вас там ждут, мы уверены. В этом часе вот факты. Не пропускайте, очень важно. И мы к новостям. Одиноких россиянок старше 28 лет хотят освободить от работы по пятницам.
1: А, чтобы было время знакомиться.
0: Да, чтобы у них было больше времени на уход за собой и личную жизнь. Инициатива общественников пока что. Лишь инициатива, пока в обсуждении. По их мнению, такие меры помогут увеличить количество семей и улучшить демографию в стране. Подождите, если вы отпустили только девушек по пятницам, а не отпустили мужчин, то...
1: Парни-то на работе, да?
0: Конечно, конечно. Или мы должны все успевать тоже.
1: Хотя, с другой стороны, пока они прихорашиваются, мы работаем.
0: Всех одиноких нужно вообще освободить на полдня по пятницам, я так считаю.
1: Почти, почти идеально вы сказали. Всех одиноких нужно освободить от выплаты налогов.
0: Подожди, это наша следующая инициатива была. Сначала с работы пораньше, значит, уходить.
1: С сохранением заработной платы.
0: Хорошо. Вот ты тоже, считай, общественником стал, раз предложил эту инициативу.
1: Я могу.
0: Ну, вообще, интересно, как будто бы, а почему бы и нет? Но только, насколько я знаю... одиноких россиянок старше 28 лет, это прям такие увлеченные карьерой девушки. И то есть даже это время, они освободить их пораньше, они потратят это на работу, на самореализацию, прорабатывание себя, либо что-то еще. Как-то нужно до них донести это.
1: Она такая: о, есть свободный день, значит, нужно устроиться на еще одну работу.
0: Время освободилось, да, смогу по пятницам где-то еще колымить чуть-чуть.
1: Ну, может быть, ну нет, инициатива-то хорошая, ну, то есть направление правильное. Может, по-другому подходить, там, одиноким девочкам делать скидки куда-либо, там, на что-то, не знаю, на фитнес.
0: Госуслуги. Нужно задействовать госуслуги. Хотели же сделать из них чат знакомств, сайт знакомств даже. Я считаю, что это должна быть анонимная рассылка вообще изначально. То есть тебе присылается анкета, если ты не в браке, да? Присылается анкета. Рандомное свидание, смотри.
1: Ты заполняешь, какая ты феечка Винкс?
0: Ты, нет, не про это.
1: Не та?
0: Госуслугам все известно про нас, так ведь? Вообще, в принципе.
1: Даже страшно звучит, так, да.
0: Рандомные свидания. Используем искусственный интеллект, пусть там Сбер или Яндекс подсуетятся, внедрят его в госуслуги, да, и по анкете присылается анонимно, мы не знаем, с кем идем на свидание, например, но место встречи обозначается там, например, ну не знаю, мама Рома какая-нибудь, да, мама Рома на Невском. И адрес. И вы должны там быть оба в 18:00.
1: Если не был штраф.
0: 18:00 в пятницу. Вы оба приходите, полный рандом, но ИИ подобрал вас по темпераменту, характеру и интересам из анкеты, исходя которую вы заполнили заранее.
1: Интересно.
0: По-моему, это очень хорошо.
1: Слушай, но там будет большой процент плохих свиданий.
0: Почему?
1: Потому что люди не все смогут зайти в госуслуги. Там же сложно. Проще в отношения войти, чем туда.
0: Но мне кажется, стоит взять эту инициативу во внимание.
1: Хорошая.
0: Берите, забирайте.
2: Вы каперы. На рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Сразу говорю, сегодня интереснейший.
2: Я был готов.
1: Подавляющее большинство женщин предпочитает держать своего ребенка, даже неосознанно, левой рукой, на левой стороне тела, то есть ближе к сердечку. Представляешь, это исследование, которое мировое причем, за которым наблюдали специально, то есть кто-то ходил, подсматривал за женщинами с детьми и говорит, у сердца держат все большинство.
2: Не для того, чтобы правой рукой сидеть в телефоне?
1: Нет, не для этого.
2: Ну, тогда это очень мило.
1: Причем, неважно, правша девушка либо левша всегда вот прижимает к сердечку. Милоты вам с утра.
2: Да, вот тогда тебе еще один небольшой факт.
1: Ну,
2: в Японии записали универсальную мелодию для убаюкивания детей.
1: И что, как она звучит?
2: Они долго искали, как биение сердца матери. Они нашли средний стук, ну вот когда мать убаюкивает ребенка, спокойный, равномерный такой, вот, не сильный, как мужицкий. И на основе этого записали мелодию, которая вот будет слушать ребенка. И он будет успокаиваться.
1: Ой, Стас, я радио слушаю не для того, чтобы поплакать. Знаешь, с утра вот растрогаться. Вот.
2: Поплакать? Все с твоим Мерседесом нормально, не переживай.
1: Корабли-ледоколы, оказывается, не разламывают лед острым носом судна, а заплывают на него и раздавливают своей огромной массой. Вот в чем суть. Поэтому он ледокол. Он колет его. Сверху носом.
2: А я думал, он такой... Где айсберг? Немедленно говорю, где айсберг? Где все киты? Колят его прям.
1: Вот ты любишь оживлять предметы, да?
2: Я уверен, что ледоколы они такие. Их же не зря называют именами известных людей.
1: Да. Первое селфи вообще в истории было снято в 1839 году. 1839. Фотографом так. И химиком-любителем Робертом Корнелиусом.
2: Ничего себе.
1: Да, он первый, кто сфоткал сам себя. Выглядит фотка, конечно, пугающе. Немного, ну тогда и фотоаппараты были так себе.
2: Это там, где порох использовался, тут еще фотоаппарат.
1: Наверное.
2: То вспышка была.
1: Это считается самым первым зарегистрированным вообще на пленку или на что там было селфи.
2: Ты представляешь, он поворачивает эту огромную бандуру, такой, ща вылетит птичка, щелкает, до свидания глазам.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
4: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
5: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-50-263.
6: Утро в семье Драйвовых.
7: Пора вставать в школу.
8: Так он давно уже собран. В школу скоро все академия. Дети разбудят сами.
9: Набор уже открыт.
10: Погнали!
11: Академия, картинг, школа, кафе, мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11, корпус 1.
12: Без возрастных ограничений.
13: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
14: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
15: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
16: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой.
15: Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет.
17: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: продолжаем обсуждать, чем же отечественным вы пользуетесь. Вот штанги, гантели. Черный плащ написал. Пользуются до сих пор. Проверены они.
1: Так они же и в хозяйстве пригодиться могут.
0: Да, конечно.
1: Я помню, что эти гантели, раньше ими что-то тягал, ну, там, чтобы мускулатуру нарастить. А потом они и подпорка, и мебель, и оружие.
0: Еще одна фирма есть. Мария вспомнила. Люблю одежду фирму Клевер. Видимо, наша какая-то тоже. Крутое качество. Огонь, говорит. Имеется робот-пылесос фирмы Ирбис. А и роботы-пылесосы делали. Обанкротились, видишь?
1: А это не с ними ходили по домам? Ну, помимо, что там еще?
0: Да с чем только не ходили по домам. Виниловые проигрыватели Кантата. Закрутка для банок. Сепаратор. Прялка. Теребахи.
1: Теребахи.
0: А также форма для петушков и грибочек.

0: Теребахи.
1: Форма для петушков. Пестрые пиджаки.
0: Остановимся на черебахах.
1: А это в одну калитку.
0: Эдуард пишет, образование отечественное помогает даже на чужбине.
1: О, да.
0: Тоже классно. Работаю на автовышке ГАЗ-3307. Там, где иномарки ломаются или не могут заехать, эта зараза лезет, ремонтируется практически на колонке. Вот она, гордость отечественного автопрома. Вот так вот. Евгений меня удивил. У него праворульная ВАЗ-2107 1986 года выпуска. Праворульная.
1: А как так?
0: С Англии, говорит экспорт. Большая часть кузова обмедненная. Раньше делали вещи, говорит, праворукий ВАЗ. Вообще ни разу в жизни даже не
1: встречал.
0: Ни на дороге, ни на стоянке, нигде. Очень интересно.
1: Да даже в самом ВАЗе такого не видели, наверное.
0: Ну, те, кто делают сейчас, возможно, не видели. Так, елочные игрушки, Екатерина вспоминает. Ручная мясорубка, набор столовых предметов, рецепты салатов, оливье, шубы и так далее. Елочные игрушки.
1: Вот, они очень качественные раньше были, очень классные. Стеклянные, я помню, их делали. Если в детстве ты еще такой, ну, разбил и разбил, то сейчас ты ее, не знаю, как будешь беречь.
0: Да, пользуюсь отечественной квартирой. Чесночное мороженое нам рассказывают. Опять же,
1: мороженое.
0: Мороженое, чему? Оно изменилось сильно, что ли?
1: Да.
0: Да, мне так же, как, вкус такой же, как в детстве.
1: Нет, помню. Очень. Ну, нет, осталось хорошее, но не все.
0: Ну, хорошо, хорошо. Поехали дальше. Ярослав пишет. Доброе утро, парни. Ну, пока начальства нет, самым востребованным остается водочка. Он написал.
1: Водочка?
0: Мы против алкоголя, конечно. Ребята, вы же знаете. Но хорошо, что он думает так же, как мы. Ярослав написал. Думаю, вы тоже протираете ей контакты. Ярослав, Ростов-на-Дону.
1: Контакты между людьми.
0: Но пытались же.
1: Пытались, но не получилось. Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Путин подписал закон о временных ограничениях для россиян, находящихся за границей и уклоняющихся от исполнения наказания. Им могут запретить регистрировать ИП, самозанятость, пользоваться электронной подписью, оформлять недвижимость, получать кредиты, регистрировать транспорт, а также замораживать деньги и имущество. Решение о применении мер будет принимать Минюст. В Госдуме предложили признать юридически ничтожными объявления о сдаче жилья с пометкой «без детей». По мнению депутатов, такие ограничения нарушают права граждан и противоречат государственной демографической политике. Исключение предлагается оставить только для случаев, связанных с объективными требованиями безопасности или особенностями жилья. В Максе расширили возможность оформления цифрового ID. Теперь его могут получить пользователи с 14 лет. Сервис, интегрированный с госуслугами, позволяет подтверждать личность с помощью QR-кода. Подростки смогут использовать цифровой ID для посещения кинотеатров и музеев, а также получить скидки при оплате проезда в транспорте. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля, с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
7: в ленте.
8: Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Оказывается, праворульные русские автомобили — это довольно популярная история. Мы же обсуждаем, чем отечественным вы пользуетесь. Вот Честер вспомнил, у нас в детстве тоже была восьмерка праворульная. Это экспортная машина для Англии, оттуда привезенная была, качественная. На экспорт, как мы делать вообще умеем.
1: Но если только так.
0: Евгений тоже вспомнил, что двойка была. Оригинал Фиат, правда, но праворукая тоже. Я вообще не встречал русских автомобилей праворульных. Да
2: вообще ни одного. Я видел там японки, которые стали леворульными.
0: И, кстати, хозяин Евгений рассказывает, этой двойке переделал ее
2: обратно
0: на другой руль. Да. Ну, не обратно.
2: Представляете, такое, можете поставить руль куда хотите. Он говорит, на задней сидеть.
0: Это была бы, да, опция. Посередине хочу.
2: На потолке.
0: Все, да, буду так рулить. Ничего не сделаете. Лилиан пишет, пылесос «Ракета» до сих пор работает. Это тот, который заводит весь дом.
2: Как турбина. Я вот не помню, был ли у кого-то из соседей, либо у нас «Ракета».
0: Ну, они по-разному называют. «Буран» был, я
2: помню. Это вот он должен со слов «Поехали».
0: Так, Алексей пишет, пользуюсь старым советским топорами, ножницами по металлу, которые остались от деда еще. Лучше любых продаваемых в магазине, говорит.
2: Ну, это понятно, это неубиваемые штуки. Там молоток тоже универсальный там был, он все заменял.
0: О, кто-то пользуется русскими пословицами и поговорками. Лес рубит, щепки летят.
2: Все, на этом я закончу.
0: Так, что еще есть? Открывашка с деревянной ручкой, на ней надпись даже «Сим-сим, откройся», написала нам наша слушательница. Есть такая у нее.
2: Ну, там были разные, металлические, были три в одном, где еще и штопор был там, и все такое.
0: Ого, щипчики для бровей. Мама отдала свои, еще СССР сделанные, Белка написала. Ну, так сколько, может, какие-то, да, девичьи вот эти штуки еще остались. Ножнички там для маникюра.
2: Ну, они такого вида, знаешь, как будто бы современные, более изящные, а ты такие прям мощь. Прям такой ощущение, представляешь, приходит девушка, у нее набор старых вот этих всех инструментов, ну, женский. Она открывает косметичку, а кадр у тебя в голове, как, знаешь, эти маньяки, которые разворачивают. И ты такой, нет, нет, не надо. Она такая, сейчас я буду делать тебе красиво.
0: Эдуард рассказывает, до сих пор пользуюсь бесперебойником из СССР для телевизора, который гудит и такой здоровый, но зато надежный. Бесперебойники. Вообще, я это вообще всего не видел. Так, мясорубки, ну они в топе у нас, чугунные. Вятский Лапет написал.
2: Сковородки.
0: Сковородки, кстати.
2: Да, тоже неубиваемые.
0: До сих пор жарят, кстати.
2: Главное почистить.
0: А мясорубки используют теперь вместе с шуруповертами. Вот лайфхак рассказывают, что можно подсоединить как раз к вращающемуся элементу. Вот тебе электромясорубка.
2: И она не сломается.
0: Она, кстати, вот что мне кажется, мясорубка, это была такая объединяющая семьи. Потому что один мясо режет, другой мясо подает.
2: Да.
0: Мужчина обязательно, тот, кто крутит это мясо.
2: Он идеально потом круги рисовал.
0: Кто?
2: Тот, кто крутил мясорубку.
0: Ну да, поэтому можно к этому вернуться.
2: А не было такого, что ты в школе проходил на ОБЖ сборку-разборку автомата, а дома проходил сборку-разборку этой мясорубки? Тоже. За 20 секунд должен собрать, что мама вот-вот придет.
0: Но автомат получалось собирать быстрее, чем мясорубка.
2: Это да. Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
3: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Еще совсем немного обсудим, чем отечественным пользуемся. Комментариев очень много, поэтому почитайте. Найдете совпадение у себя точно. А наша слушательница пишет: пользуюсь бабушкиным феном, Олимп он называется, который уже наполовину от жары расплавился, но уже больше 50 лет отлично работает. Мне кажется, он и за микроволновку может выступать.
1: Да, он, не знаю, одежду сушить.
0: Сушит за секунду, наверное, на улицу можно.
1: Надувать шарики.
0: Погоду, градус поднимать можно на улице, если его из окна высунуть.
1: Ух ты ж, ежики, это да, конечно, мощно.
0: Олимп, как раньше называли, реально. Как качественно называли сами вещи.
1: Самое главное, что подходит.
0: Пылесос, Буран, колонка, Урал. Вот мощь, вот чувствуется в этом мощь.
1: Я вот помню, у меня были колонки советские, S90.
0: А называлась как?
1: Вот так там на них было написано, S90.
0: И не надо.
1: И этого было достаточно.
0: Непонятно, то ли истребитель, то ли это что-то техническое. S90, что у тебя думаешь?
1: Слушай, 90 было вот так, возможно. Или седан.
0: Чайка. Чайка.
1: А мы же все, что можно, будет. Заря.
0: Вообще, да, важно в произношении еще.
1: Агуши.
0: Хрустальная посуда.
1: Это самый непонятный магазин на диване. Хрустальная посуда все равно.
0: Подошел, взял, ушел. Все, бери, не бери.
1: Нормально, нормально.
0: Чугунная. Вот, пельменница.
1: Пельменница, вот никогда не понимал ее. Это тоже как орешница, только пельменница.
0: Денис пишет: красная кофемолка. Я теперь так хочу произносить все отечественные бренды. Все, иначе вообще никак. Пылесос Ракета.
1: Это продолговатый такой. Это надо загуглить, что это такое.
0: Реально, я вот только что об этом задумался, о названиях вот этого всего. ГАЗ-3307. Автомобили, да, как называли тоже.
1: Вы сразу числительные давали.
0: Нам надо вернуться к неймингу нашему. Что-то если делают, наш сейчас производит какой-то продукт, вернуться к неймингу. Вот этому мощному, сильному.
1: Допустим, обувь, ботинки 1241.
0: Топотуны, вот какие.
1: Лапти 01.
0: 001.
1: Пусть будет, да.
0: Кроксы долой. Лапти возвращай. А, давай подведем итог голосования, что у нас там.
1: Погнали.
0: Есть. А чем отечественным вы пользуетесь? У нас голосовалка была, конечно, не расширена, но вторая половина, 50%. Победил этот вариант. На втором месте у нас вариант — это еда до сих пор, конечно. И отечественное кино, что неожиданно, да, для нас на третьем месте.
1: Я даже забыл про отечественное кино.
0: А никто в сообщениях не написал, а все проголосовали.
1: И здесь и там. А решили не будить этого спящего медведя. Зачем оно нам надо?
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд реклама.
1: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич или Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
2: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Вы каперы! На рекорде!

0: 10 утра ровно у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вы каперы сейчас с тобой на рекорде. Кстати, нам посоветовали Александр. Он говорит, парни, зацените, не пожалеете. Вбейте видос в Ютубе. Негачинская обувная фабрика. Я посмотрел, реально делали триггерные вещи.
1: Так мы же даже и съездить туда сможем, если что.
0: Веселая реклама, кстати. Интересно, они существуют еще? Гатчинская обувная фабрика. Давайте-ка напишите нам, кто там работает или у кого есть эта обувь. Интересно посмотреть, сколько нас будет. А в этом часе гороскоп любовный не пропускайте. What the fact, это же Стас расскажет вам самые интересные. А к новостям, кстати, не зря я обувь затронул. Как вовремя пришло это сообщение. Представляешь? Так. Узкие джинсы снова в моде.
1: Какие?
0: Узкие джинсы. Это оверсайз вовсе. Опять до свидания. Вот наконец-то. Наконец-то девчонки снимут с себя оверсайз.
1: И будут пытаться влезть в эти, да?
0: В общем, их продажи резко подскочили в России. Спрос на мужские модели вырос 2.5 раза за год, а на женские в 1.5 раза. Девчонки еще постепенно такие говорят, не, мы в оверсайзе, удобно, комфортно. Но подождите.
1: А мужики такие, мы хотим быть в напряге.
0: Насколько мода циклична, да? Опять же, все, что было, возвращается. Оверсайз вернется еще опять через лет 5, наверное.
1: Тогда спортивные костюмы троечки. Тогда уже.
0: А сейчас наблюдал, кстати, в различных соцсетях, где девчонки находят старые адидасы, найки, то, что носили еще родители, пиджаки какие-то тоже, опять же.
1: Винтажная получается коллекция.
0: Да, спасибо. Вот, винтажные коллекции носят, это все выглядит модно. На платки, помнишь, была мода бабушкины вот эти?
1: А так сейчас вернулось же, ты не замечал? Девочки ходят, а они вяжут что-то вроде платка себе на пояс. Ты видел на Ане? Но она ее с телевизора сняла и повязала вокруг пояса. Такая вязаная штучка белая.
0: То, что, да, у бабушки на серванте обычно.
1: Да, возможно, какая-то бабушка просто видела. Ой-ой, попорки. Те же, конечно, и накрыла нашу девчоночку. Вот, на чтобы она в сохранности
0: ну,
1: была.
0: Ну, в общем, Стас, узкие джинсы тебе обязательно нужны.
1: Зачем?
0: Они в нобе. В моде, да. Они в топе сейчас.
1: Они будут сковывать мои движения.
0: А вот мне нравилась раньше мода в школе. Вот эти девчонки ходили, которые на каблуках раньше, знаешь, 10-11
1: не
0: класс.
1: Умели, но ходили, так?
0: Да, вот эти блузки приталенные. Все-таки это смотрелось симпатичнее. И пофигу, что с одинаковой прической у всех. Как вот эта вот копна небольшая на голове.
1: Там но... один человек. Да все, их, давайте так, ему кладку ветер делал. Что ты в самом деле?
0: Ну ты упала, она тебе, ну что ты, мальчишка. Ты вот, смотришь на нее просто с сердцами в глазах.
1: Так пусть девочки возвращаются в эту моду. Я не хочу в узкие джинсы. Мне не надо.
0: Мы должны показать пример.
1: Ну ладно, хорошо. Давайте.
0: Мне нравится, как ты быстро соглашаешься.
1: Я готов.
0: Эксперименты.
1: Если это помочь людям, давайте их сюда.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, про светофор же.
2: Ну, конечно же, про них.
1: День светофора сегодня.
2: Вот он. И это не про магазин. Итак, первый светофор был установлен 10 декабря 1868 года в Лондоне возле здания британского парламента. Он управлялся вручную и имел всего две, ну, как сказать, таблички, что ли, такое, две стрелки он имел в виду. Итак, если она стояла горизонтально, значит, стой, нельзя идти. Если она была наклонена под 45 градусов движения, можно было, но с осторожностью, так оно и говорилось.
1: То есть цветов не было тоже у светофора?
2: Нет, не было цветов, были просто таблички. Причем, я говорю, движение с осторожностью. Там никто останавливаться не хотел, просто будь осторожен.
1: Все не понимали, да, что это повесили, моргает да моргает что-то.
2: Просто не все уважали еще пешеходов тогда. Но первый электрический светофор был изобретен в США в 1912 году, однако Лестер Вайп, его звали человека, не запатентовал свое изобретение. То есть он изобрел его, там где-то упоминает, ну вот, что это его конкретно, то нет. В Праге есть проход между домами шириной всего 70 сантиметров, в котором висит настоящий светофор. Он работает, но не для машин, а для людей, которые заходят с разных сторон. И бутылку не уронил, прикинь. С разных сторон улиц. И вот чтобы они понимали, мне идти нельзя. Сейчас там люди пройдут, и тогда я смогу, чтобы они не столкнулись.
1: Светофор для пешеходов такой?
2: Для пешеходов. Ну там узенькая улица.
1: Боком не повернуться, не пройтись.
2: Да, ну...
1: Там у нас бы не сработало.
2: Недружелюбные люди. У нас, наоборот, наплевали бы, пообнимались там.
1: Конечно,
2: да, пробочку
1: ждали бы, пока загорится этот самый цвет, что
2: да. Расцветка светофоров. Так. Красный сверху, желтый посередине, зеленый снизу. Это мировой стандарт. В основном приняли его для того, чтобы люди с особенностями в зрении, которые не различают яркие цвета, некая форма дальтонизма, точно знали, что если горит что-то вверху, то это стой посередине, приготовься внизу, можно идти. Однако в Ирландии висят светофоры перевернутые, так, где зеленый сверху. Это связано с тем, что дети, они разбивали красный свет, потому что их родной цвет – это зеленый, ну, цвет Ирландии. Зеленый. Да, вот. А красный цвет символизировал Англию. И они не очень любили, что Англия находится сверху. Поэтому они такие: мы против этого все. И переворачивали, разбивали светофоры. Поэтому решили, черт с вами, пусть будет вот так.
1: Сила толпы.
2: Да.
0: Рекорд. Реклама.
3: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк. Рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
4: О, мама мия!
5: Ты была в Италии?
4: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать с семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука», Ашарская, 36А.
6: Группа «Ума Турман» на маркете «Маркета». 8 и 9 августа на Нижегородской ярмарке будет большой летний фестиваль от Яндекс.Маркета. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Муромфунзе, 11, корпус 2, 0+.
0: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
8: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой.
7: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
10: Танцевать на барной стойке каждый день – терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар – рецепт твоего отличного настроения. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 5 августа.
2: Овны, сегодня ваш любимый человек покажется вам нелогичным и непоследовательным.
1: Тельцы, сегодня вам предстоит все делать очень быстро и оперативно, в том числе и объясняться с вашим любимым человеком.
2: Близнецы, сегодня вам предстоит долго и много общаться вне дома. Возможно, это будет носить семейный прикладной характер.
1: Раки, в этот день вашей второй половинки потребуется именно ваша помощь.
2: Львы, постарайтесь в этот день соблюдать дистанцию с человеком, который вам не безразличен.
1: Девы, сегодня ваш любимый человек скептически будет относиться к любым вашим проявлениям нежности.
2: Весы, сегодня вам может показаться,

0: кажется, что ваш любимый человек подразнивает вас, пытаясь натолкнуть на то или иное действие и реакцию.
1: Скорпионы, сегодня ваш же любимый человек окажется сторонником быстрых решений и стремительных действий.
0: Стрельцы, невинный флирт с представителем противоположного пола может закончиться чем-то серьезным.
1: Козероги, сегодня многое в вашей личной жизни будет зависеть от ваших выдержки, умения постоять за себя и терпимости к недостаткам окружающих вас людей.
0: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет непросто убедить себя в том, что в ваших отношениях все осталось по-старому.
1: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку не придется долго вас уговаривать на то, чтобы провести этот день в его обществе. Любите друг друга, друзья!
2: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия стала главным источником миграционного прироста Киргизии в 2025 году. По данным Нацстаткома, республики туда переехали 14 400 россиян. Всего за год в страну прибыли около 18 тысяч человек, тогда как выехали всего лишь 2,5 тысячи. Среди стран вне СНГ наибольший поток приехавших пришелся на Турцию. В Казахстане предложили сделать въезд для иностранцев платным. МВД страны вынесло на общественное обсуждение проект, предусматривающий оформление электронного разрешения на въезд. Размер сбора пока не раскрывается, а предполагается, что полученные средства направят на развитие цифровизации. Обсуждение инициативы продлится до 17 августа. Мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира 2027 в Польше. Федерации объяснили решение отсутствием гарантий безопасности для российских спортсменов. При этом женская сборная еще рассматривает возможность участия, а обе команды планируют выступить в Лиге наций 2027-го. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Ну, сейчас я тебе расскажу, скроллер интернетовский. Значит так, 4 часа в телефоне ежедневно могут стоить человеку около 10 лет жизни. Это исследование, в котором посчитали, сколько в среднем люди сидят в социальных сетях. Эксперты. И это действительно выглядит как правда. Если экранное время вашего смартфона достигает 8 часов в день, а такое есть, и это можно посмотреть в настройках Android, iOS и так далее, за всю жизнь на телефон уходит почти 22 года. То есть вы просто 22 года беспрерывно смотрите в экран.
2: Можно фильм снять 22 года в экране.
1: Это около трети жизни при продолжительности 80 лет тех же самых. Если мы от этого отталкиваемся.
2: Ничего себе, а если это по работе, это считается тоже плохо?
1: Ну, по работе здесь это уже понятие относительное. Смотри, один час это, если экранное время, один час это 2,5 года, 4% из жизни. 2 часа это 5 лет. Беспрерывно, это 8% из жизни. Вот 8 часов в день это самое максимальное, то, что я и назвал. То есть треть жизни просто уходит. Просто задуматься, сколько мы реально залипаем в телефоне просто так, не касаясь работы.
2: Ну, это звучит очень удручающе. Теперь не хочется брать смартфон вообще в руки.
1: А поменьше надо. Я вот себя стал ловить на мысли, что поменьше лучше вот этого быстрого дофамина. Я лучше посмотрю на людей.
2: И сейчас такой, знаешь, такой, все, никаких телефонов, никаких скроллингов. Открою планшет. Это же другая.
1: Посижу в ноутбуке.
2: Да, там немножко другая, наверное.
1: Там я типа работаю. Да, это касается нерабочего времени. Опять же, если вот просто на залипание чего-то там. Вот 4 часа залипаете в день, 10 часов из жизни.
2: К сожалению, это так, да. Есть некоторый контент, который может привлекать. Я вот, допустим...
1: Ногой контент или кто-то про какой-то?
2: Ну, разный. Я вот еду в общественном транспорте, иногда вот вроде бы нужно книжечку почитать.
1: Да-да-да.
2: А ты уже, хоп, и смотришь эти видосики.
1: А ты уже смотришь, как сварить пельмени за 3 минуты, да? В микроволновке вот эти лайфхаки.
2: А как? Сейчас, подожди, дай мне время. Я быстренько.
1: Кстати, ну вот просто на задуматься каждому. Еще одна горячая новость. Мужчина показал, как выглядит Биг Мак, который он купил еще в 2017 году. А это еще был Биг Мак. Он хранит бургер в холодильнике, ежегодно проверяет состояние этих булочек и котлет. Опять же, это контент из интернета, да, который доступен.
2: Но я в более выгодной ситуации, я больше слушаю, что ты уже там наскроллил, так?
1: Да, поэтому ты в этом плане сэкономил свое время. Котлета не пропала вообще, не покрылась ни плесенью, ничем. Булочка лишь снизу, в одном месте. Естественно, стал сухим салат. Все остальное, ну, как будто не тронуто.
2: На черный день я стал, представляешь, бургер.
1: Но если ему прямо сейчас съесть эту котлету, по сути, с ней ничего не произошло. Сыр вот этот ломтиками, он также не изменился, он остался на этой
2: булочке. Плавленый, который... Ну, нет, мне кажется, что что-то произошло внутри.
1: Внутри?
2: Нет? Ну, представляешь, внешне осталось то же самое. Угу. А какие-то вещи уже такие подмутировали немножечко.
1: Часть плесени захватила булочку лишь маленькими точками. Мясо и сыр не пострадали, я тебе сразу говорю. Вот что ты ешь в своих бургерах.
2: Да, ну как ужасно, но вкусно.
1: А?
2: Да, иногда.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
3: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка, температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
4: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Там, Стас, пока тебя не было?
2: Да, я был в своих мыслях.
1: В России обнаружили новый минерал, который стоит...
2: Да как, опять?
1: Стоит дороже золота, представляешь? Его состав входит И3, я надеюсь, правильно произнес, редкоземельный элемент какой-то. И средняя цена даже не за отдельный минерал, а лишь за его налет на природе составляет 145 долларов за миллиметр. Налет этого минерала.
2: А? Уже за миллиметр.
1: Ты как ювелир должен оценивать это все.
2: Да все, да это, ну куда это годится? Что мы из этого будем делать с налетом?
1: Я не знаю, пока только исследуют это все. Причем исследование из Скользкого научного центра РАН.
2: Скользкого? Вы Скользкий университет?
1: Санкт-Петербурга, нашего, кстати.
2: Красавчики.
1: Представляешь, сколько лет на Земле живем, и только сейчас вот мы обнаружили, что мы часто находим.
2: Мы, если честно, еще половины, по-моему, не достали тех минералов, которые есть, и свойства их не изучили.
1: Дно и океана до сих пор не исследовано. Почему? Где технологические прогрессы?
2: Не, ну, есть дно, которое мы вот уже исследуем.
1: Но нужно дно
2: сегодня
1: океана.
2: Сегодня 18.00 как раз будет.
1: Дно океана нужно.
2: Ну, на дно океана не опуститься. Давление же, оно уничтожит любой батискаф.
1: Но почему искусственный интеллект туда не отправить? В каком-то виде. Пусть он изучит как-то.
2: Да кто ж его знает? У нас он пока удивляется. Минерал. Сколько будет стоить? Миллион.
1: Вообще какой-то полезный.
2: Просто чем он полезен? Тем, что он редкий.
1: Стас, его изучением занимаются. Просто его обнаружили, понимаешь? Его свойства раскроются потом. Почему ты от меня добиваешься? Я исследовательского.
2: Хорошо, хорошо. Обнаружили, да. А кто тапки мои увел в спортзале? Не можете обнаружить?
1: Этой истории уже год, по-моему.
2: Шорты плавательные ушли туда их.
1: И ты стабильно говоришь про нее в разный период нашего шоу каждый месяц.
2: Мне не в чем ходить и купаться.
1: Жди, пока новый минерал не заработает.
2: Хорошо, на нем и поднимусь.
1: Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Помните, что вы самые лучшие. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
2: Да, все, всем хорошего дня. Пока!
0: Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин. Задержусь с вами здесь на ближайшие 3 часа. Так это точно, лучшая танцевальная прозвучит, даже не сомневайтесь. Ну и не прерывайте прослушивание рекорда. Везде, идете даже в магазин за покупками тоже, через приложение включили, через интернет слушаем, конечно же. Кстати, про приложение, очень полезно оно и важно. Вы же знаете, что у нас сейчас розыгрыш на аниме проходит, поэтому только благодаря ему вы можете отправиться в это путешествие. В чатике там нужно зарегистрироваться. Опять же, для всех платформ оно у нас есть. Скачивайте, будьте всегда с нами, больше 100 радиостанций там. Ну и, конечно же, на наши соцсети подписывайтесь. С вейкаперами с нами с утра можно пообщаться через тот же чатик, через ВК нашу группу, через Телеграм, в Максе. Все, везде нас найдите, давайте дружить. И если в чате регаетесь, не забудьте написать свои имена и фотки поставить. Мы тоже хотим на вас смотреть. Ну и мы, конечно, все в соцсетях появляемся. Добро пожаловать! Всех ждем. Но теперь к трекам. В этом часе All Things Break, Gravity. Джоэл Кори, Whisper. Holy Flame, Tanu.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Группа Ума Турман на маркете маркета. 8 и 9 августа на Нижегородской ярмарке будет большой летний фестиваль от Яндекс.Маркета. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Муромца, 11, корпус 2. 0+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Утро в семье Драйвовых.
4: Пора вставать в школу.
5: Так он давно уже собран. В школу скорости Академия дети разбудят сами.
6: Набор уже открыт.
7: Погнали!
8: Академия, картинг, школа, кафе, мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11, корпус 1.
9: Без возрастных ограничений.
10: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
11: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что нелегальная миграция и энергетическая политика уничтожают Европу. В качестве примера он привел Великобританию, отметив, что страна, несмотря на ресурсы Северного моря, продолжает закупать энергоносители у Норвегии. Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва пока не видит конструктивных предложений со стороны Запада по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, западные страны продолжают использовать ультимативную риторику и пытаются оказывать давление на Россию. Глава российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что РПЛ может расширить географию зарубежных трансляций. По его словам, лига уже возобновила показы матчей в Бразилии и Китае, а интерес к покупке прав проявляют и другие страны. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Дэнс лето!
0: На рекорде!
3: Лето!

0: Record. Реклама.
1: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
2: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
3: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011.

thumping, and the jam is bumping. Look at

If you do that.

Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
3: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-500-263.
1: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Сегодня тема очень сложная, но от этого не менее важная. Бывает, родители расходятся, и главный вопрос – как поговорить с ребенком так, чтобы не разрушить его чувство безопасности? Что говорить, что точно не говорить, и как сделать так, чтобы ребенок не чувствовал себя виноватым и не становился посредником между взрослыми? Про развод родителей сегодня советы дает декан факультета психологии Мининского университета, кандидат филологических наук Ирина Колесникова. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Самое важное, ребенок должен понять две вещи. Он не виноват, и его продолжают любить оба родителя. Очень часто взрослые, сами находясь в боли, начинают втягивать ребенка в конфликт, жаловаться, просить передать что-то, обсуждать второго родителя. Для детской психики это огромная нагрузка, и разговор должен быть честным, но спокойным, без деталей взрослого конфликта. Лучше применять простые фразы. Мы решили жить отдельно, но мы оба остаемся твоими родителями. И важно сохранить для ребенка ощущение стабильности, привычный режим, школу, кружки, контакты с близкими взрослыми. Сегодня школьные педагоги-психологи играют огромную роль в поддержке детей в таких ситуациях. В Мининском университете мы готовим специалистов, которые умеют работать и с ребенком, и с семьей, помогая пройти кризис максимально бережно.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accountogether.t2.ru.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет, а внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Dance Radio.

Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Куда поместится лето? В новой кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Радио. Рекорд.

0: Record. Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Сегодня два суперважных дня. Во-первых, это день нижнего белья, а также день работы как собака. Но я считаю, что у меня есть право выбора, поэтому давайте обсудим день работы как собака. Это что значит? Без выходных? Помните, вчера мы с вами только говорили, что девчонкам предлагается по пятницам не работать ради нормализации личной жизни и так далее. А тут же день работы как собака, то есть все мы равны, получается, перед системой. Друзья, рассказывайте, вы вот перерабатываете зачастую, отпуск не берете. По какой причине? Ради денег? Или вот за что вы так впрягаетесь? Расскажите об этом, у нас мобильное приложение «Радио Рекорд», а я почитаю непременно. Баус в этом часе и Магнетик услышим. А еще впереди «Пнау» и «Тю Курасан». Еще услышим «Эйпи, meet me in the dark». Диплоид, Степан Тон.

0: в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
3: Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН
1: 12-233-00-263. Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Большинство стран большой семерки тратят на обслуживание госдолга больше денег, чем на оборону, сообщает Bloomberg. По оценкам аналитиков, в ближайшие 5 лет Япония, США и Франция столкнутся с рекордными расходами на выплату долгов. Приток мигрантов в испанский анклав Сеута был вызван сообщениями в социальных сетях о якобы открытии границы с Марокко, передает ТАСС. Также часть мигрантов якобы неверно поняла изменения в испанском законодательстве, включая правила легализации статуса. Мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира 2027 года в Польше. Во Всероссийской Федерации волейбола объяснили решение тем, что на турнире, по их мнению, будет слишком много политики и недостаточно спорта. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Эванакс, Крот, Сей, Тукей и Гвоздь. 31 октября, Москва, ВК-стадиум. Радиом «Пиратская станция Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Дэнс лето
0: на рекорде. Лето.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Депрессивные новости в эфире Радио Рекорд. 6 часов в телефоне повышают риск депрессии. Да, это правда. По словам специалистов, около 30 минут в день, то есть получаса, могут положительно сказаться на самочувствие. Это окей. А вот если проводить за экраном смартфона больше 6 часов ежедневно, риск развития депрессии, депрессивного синдрома, он все возрастает. По себе скажу, если ты, друзья, небольшой лайфхак, бесплатный сегодня. Если ты просыпаешься и первым делом смотришь не в потолок, а в экран своего телефона, скроллишь соцсети, все, вот гарантирую, депрессия хотя бы на полдня тебе точно обеспечена. Не делайте так, не делайте. Кстати, что вас вообще в уныние это вгоняет? Пишите об этом у нас в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Рекорд Афроджек в этом часе и Эляйн услышим. Мне перевод сейчас сказал наш звукорежиссер. Вам не расскажу. Еще в этом часе Бенни Бенасси, Every Single Day.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия продолжит добиваться полного отказа от российских энергоносителей на рынке Евросоюза, несмотря на сложности с поставками газа и выработкой электроэнергии. В Еврокомиссии заявили, что сейчас исключением остаются Венгрия и Словакия, с которыми продолжаются переговоры по этому вопросу. Иракская авиакомпания Iraq Airways возобновила рейсы между Багдадом и Москвой после нескольких месяцев перерыва. Первый самолет прибыл во Внуково. Регулярные полеты будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам. В Казахстане могут ввести платные электронные разрешения для въезда иностранцев и лиц без гражданства. Новую систему планируют запустить уже в этом году. Она должна помочь сделать учет миграционных потоков более прозрачным и оперативным. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Аниме» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Аниме» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Аниме» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Аниме» с «Рекордом» на
1: «Аниме». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, чем же отечественным вы пользуетесь. Ярослав пишет. Доброе утро, парни. Ну, пока начальства нет, самым востребованным остается водочка.
2: Водочка?
1: Мы против алкоголя, конечно. Ребята, вы же знаете. Написал, думаю, вы тоже протираете ей контакты. Ярослав, Ростов-на-Дону.
2: Контакты между людьми.
1: Но вот пытались же,
2: Стас. Пытались, но не получилось.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, нам, оказывается, никем нельзя быть, что я имею в виду. Ученые предупредили об опасности ранних подъемов. Особенно опасно быть жаворонком, у них на 50% увеличивается, простите меня, риск инфаркта. Далее совой тоже быть страшно, у них чуть ниже риск вот этой опасной болезни, понимаете? Короче, нужно быть нормальным, спокойным, нужно быть нормисом, придерживаться стандартного режима сна. Друзья, я не буду вас спрашивать, к какой категории вы себя относите и так далее. Я просто спрошу, а что вам сегодня снилось? Мне, вы знаете, всегда любопытно это все слушать, как-то трактовать и так далее. Всю прошлую неделю мне снились коллеги разнообразные, естественно, с Радио Рекорд, это понимают все. Сегодня мне вновь снилась работа. А что снилось вам? Друзья, пишите чат мобильного приложения Радио Рекорд в действии, как обычно. Police in Paris в этом часе. Бизя!

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Пьяный Андрей Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке. Правда, речь идет не о признанном иноагентом музыканте, а о его полном тезке. Делался ушибом бедра и сильным похмельем.
2: Тот Макаревич, который иноагент, наверное, сейчас офигел. Но вот этот наш Макаревич зажигает он покруче. И вот поэтому я за нашего Макаревича.
3: Ну, разумеется, конечно.
2: А давайте его раскручивать. Пусть у нас снова будет свой Андрей Макаревич, но не иноагент, да? Который не поет, а блюет. А, кстати, а он поет? Какая-то песня про мост, может,
3: бывает. А, кстати, вот это тоже интересно, чтобы знать, что похмелье, нужно с ним проснуться на утро. Похмелье такое потом, как бы, бывает. И вы позвонили.
2: Вы думаете, мы звонили?
3: Уважаемый полный тезка, неуважаемого. Вас как вы себя чувствуете? У меня похмелье. Спасибо. Отметим это.
2: Расследование было, конечно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы отслеживать цены на продукты. Закон вступит в силу уже с 1 января следующего года. Новым сервисом на госуслугах для организации поездок по заповедникам уже воспользовались более 5000 россиян. Сейчас к платформе подключены 50 особо охраняемых природных территорий в 37 регионах страны. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой выиграли чемпионат Европы по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Российские спортсмены увеличили число завоеванных медалей на чемпионате до 10. 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
7: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Сан Йон. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.
1: Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения рекорда и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джоэл Кори. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
2: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 12-233-00-263.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Record. Dance Radio.
1: В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. В ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Меня зовут Виолетта Юшкина. Друзья, вот говорят, что нейросети начали отнимать работу у людей. Так вот тут наоборот. Люди начали отнимать работу ИИ в Сан-Франциско. Завирусился тренд ИИ наоборот. Вместо нейросети на сообщение отвечает обычный человек, а картинки он не генерирует, а буквально рисует вручную. Сервис получил название ChatGPT. А на билборде красуется слоган Powered by All, где АИ расшифровывается как среднестатистический человек. Идея, кстати, настолько завирусилась, что автор начал получать 1000 запросов в день и был вынужден временно закрыть регистрацию для всех новых пользователей. Я вот лично очень люблю с чатом GPT поболтать, а иногда даже его покопировать. Не он меня, а я его. Как у вас дело обстоит с нейросетями? Как часто вы ими пользуетесь? Насколько они вам полезны и помогают? Напишите в нашем мобильном приложении Record. Я же расскажу о музыке в этом часе. Calvin Harris and Jazzy Satisfy. We'll be right back.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте oceanis-aquapark.ru. Уграни 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: О, мама мия!
2: Ты была в Италии?
1: Лучше. Я была в ресторане «Мука».
2: Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
3: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
4: Группа «Ума Турман» на маркете «Маркета». 8 и 9 августа на Нижегородской ярмарке будет большой летний фестиваль от Яндекс.Маркета. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. О, Яндекс.Маркет. ОГРН 124-77-00-76-850. 119-021. Москва, улица Муров, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
8: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
10: 017. Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: США ввели санкции в отношении ряда структур российского Минобороны. В частности, ограничения затронули сухопутные войска, главное ракетно-артиллерийское управление, а также управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны. Под санкции также попали 5 граждан России. Владимир Путин подписал закон, который регулирует обращение криптовалют в России. Документ устанавливает правила покупки цифровых валют через лицензированных посредников, определяет случаи, когда можно использовать токены для оплаты, а также вводит требования к криптовалютам, которые смогут обращаться на российских биржах. Выход фильма «Одиссея» увеличил продажи поэмы Гомера в России на 254%, сообщили в Мегафоне после совместного исследования с сетью «Читай город». Общие продажи всех произведений Гомера увеличились на 125%. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Эванакс, Крот, Сей Тукей и Гвоздь. 31 октября, Москва, ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
6: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
13: В «Ленте». Дэнс лето!
0: На рекорде.
13: Лето!

0: Рекорд. Реклама.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
3: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
6: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
7: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
8: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05.
0: 0+. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, какие отношения складываются у вас с зумерами? Вот родители зумеров начали массово ходить со своими детьми на собеседование, жалуются HR-ы. По словам экспертов, мама или папа находят подходящую вакансию ребенку, звонят в компанию и уточняют все условия работы. Если же родителей все устраивает, то только в этом случае ребенка ведут на встречу. И как вы думаете, для чего? А вот таким образом родители хотят убедиться, что их дети работают в приличной компании. Ну что, сыночка, корзиночка, вперед за ручку и с мамой на собеседование. Давайте, друзья, рассказывайте, как у вас обстоят дела с работой или у ваших детей. Быть может, тоже есть какие-то

заканчивается Don Diablo Go Home with a Stranger. Послушаем трек от Hugel Moving to the Sun. Откроет этот час Avalon Rockstone с работы Vertigo, Record Mix и все это рекорд Dance Лето. Dance Лето.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Пьяный Андрей Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке. Правда, речь идет не о признанном иноагентом музыканте, а о его полном тезке. Делался ушибом бедра и сильным похмельем.
2: Тот Макаревич, который иноагент, наверное, сейчас офигел. Но вот этот наш Макаревич зажигает, то он покруче. И вот поэтому я за нашего Макаревича.
3: Ну, разумеется, конечно.
2: А давайте его раскручивать. Пусть у нас снова будет свой Андрей Макаревич, но не иноагент, да? Который не поет, а блюет. А, кстати, а он поет? Какая-то песня про мост, может,
3: бывает. А, кстати, вот это тоже интересно, чтобы знать, что я похмелье, нужно с ним проснуться на утро. Похмелье такое потом, как бы, бывает. И вы позвонили.
2: Вы думаете, мы звонили?
3: Уважаемый полный тезка неуважаемого. У вас как вы себя чувствуете? У меня похмелье. Спасибо, отметим это.
2: Расследование было, конечно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж». НМ. Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
6: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрей 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Группа «Ума Турман» на маркете «Маркета». 8 и 9 августа на Нижегородской ярмарке будет большой летний фестиваль от Яндекс.Маркета. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Муров, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
3: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
6: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
7: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
8: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
9: Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия продолжит добиваться полного отказа от российских энергоносителей на рынке Евросоюза, несмотря на сложности с поставками газа и выработкой электроэнергии. В Еврокомиссии заявили, что сейчас исключением остаются Венгрия и Словакия, с которыми продолжаются переговоры по этому вопросу. Иракская авиакомпания Iraq Airways возобновила рейсы между Багдадом и Москвой после нескольких месяцев перерыва. Первый самолет прибыл во Внуково. Регулярные полеты будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам. В Казахстане могут ввести платные электронные разрешения для въезда иностранцев и лиц без гражданства. Новую систему планируют запустить уже в этом году. Она должна помочь сделать учет миграционных потоков более прозрачным и оперативным. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Пьяный Андрей Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке. Правда, речь идет не о признанном иноагентом музыканте, а о его полном тезке. Делался ушибом бедра и сильным похмельем.
2: Тот Макаревич, который иноагент, наверное, сейчас офигел. Но вот этот наш Макаревич зажигает он покруче. И вот поэтому я за нашего Макаревича.
3: Ну, разумеется, конечно.
2: А давайте его раскручивать. Пусть у нас снова будет свой Андрей Макаревич, но не иноагент, да? Который не поет, а блюет. А, кстати, а он поет? Какая-то песня про мост, может,
3: бывает. А, кстати, вот это тоже интересно, чтобы знать, что похмелье, нужно с ним проснуться на утро. Похмелье только потом, как бы, бывает. И вы позвонили?
2: Вы думаете, ему звонили?
3: Уважаемый полный тезка, неуважаемого. У вас как вы себя чувствуете? У меня похмелье. Спасибо, отметим это.
2: Расследование было, конечно.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Утро в семье драйвовых.
5: Пора вставать в школу.
6: Так он давно уже собран. В школу скоро все академия. Дети разбудят сами.
7: Набор уже открыт.
8: Погнали!
9: Академия. Картинг. Школа. Кафе. Мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11. Корпус 1.
10: Без возрастных ограничений.
11: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
12: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
13: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас. Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovapark.ru.
14: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
15: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
16: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
17: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, для тебя все, как всегда, все, слава богу, стабильно. Мы будем обсуждать разные забавные порою новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, говорят, что главный евнух при императорском дворе Цинь, чувак по имени Джао Гао, планируя государственный переворот, когда хотел узнать, кто из его сообщников реально с ним, как настоящий брателло, а кто только так просто лицемерит и притворяется, устроил им настоящий тест. Показывая им оленя, назвал этого оленя лошадью. Ну и тех предателей, тех оленей, кого он назвал, кто назвал оленя оленем, этот чувак Джао обвинял в преступлениях и физически, и морально устранил. Мораль очень простая. Лояльность в этом мире намного выгоднее правды, и поэтому в нашей программе мы за правду и тоже особо не гонимся. Впрочем, за лояльностью тоже. Нас здесь интересует чистая информационная актуальность под названием идиотизм. Вот с этой информационной актуальностью мы и работаем, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Эвакуация произошла во время сеанса «Человека-паука» в кинотеатре «Колумбии» из-за приступа неконтролируемого метеоризма у одного из зрителей. По словам очевидцев, запах оказался настолько мощным, что часть публики, не выдержав, начала массово покидать зал прямо посреди напряженной сцены. А администрации пришлось остановить показ и принять экстренные меры по устранению инцидента.
2: Слушайте, это, пожалуй, лучшая реклама «Человека-паука». То есть фильм настолько захватывающий, такие сцены, что пердят прям до эвакуации.
1: Ну такой, да, настоящий стопроцентный пердо-экшен.
2: Да, прямо до угрозы газовой атаки. Слушайте, а как они объявили об этом, об эвакуации? То есть прям так там, граждане, товарищи, у нас там, да, тут утечка газа из ануса. Да, не паникуйте, да, сейчас приедут спасатели и успокоят пердящий зад. А, кстати, если там были спасатели, что они делали? Они, типа, затыкали вот этот анус пробкой или как?
1: Послушайте, ну про спасателей ничего не сказано. Там было сказано, что экстренные меры по устранению инцидента. Видимо, они так и называют проветривание.
2: А может быть, ну это, какие же это экстренные, это обычные меры, это для обычного фильма, а для такой ситуации там, наверное, были пердоспасатели какие-то. А вообще-то, что они, я не знаю, ну какие-то, это где это?
1: Колумбия.
2: В Колумбии, господи, боже мой.
1: У них там диета такая, знаете, колумбийская.
2: А не очень,
1: может довести до...
2: Но раз уж так случилось, ну могли бы просто выдать это просто за фильм категории 8D. 8D, фильм с запахом.
1: А, кстати, были же разговоры, что планируют внести как бы экраны, домашние телевизоры с запахом в кинотеатрах, вот с запахом. Это первый, ну, эксперимент. Мы переборщили немного там, не клубнику запустили понюхать.
2: А может, кстати, клубника там была, хотя она так не пахнет, я знаю. А что это была такая за напряженная сцена? А, что это, да, значит, там, да... Люди начали массово покидать зал прямо посреди напряженной сцены. Что это за сцена такая? А, что там было? Человек-паук разделся? Какая-то постельная сцена Человека-паука и Человека-говнюка? Что там было? Что за напряжение?
1: Нет, стоп. Это, в принципе, фильм такой очень... У него категория очень мягкая. Там под подростком можно, без родителей. Ну, там из постельных сцен там не может быть. Это какая-то боевая сцена. Ну, как бы, когда, может, кто-то наносил какой-то нехороший на Человека-паука критически. Знаете, ну, что такое? Где вот Человек-паук проиграет. Не, мы-то знаем, что он не проиграет. Он спасется как-то, да, чудом. Ну, зритель-то колумбиец наивный не знал, как бы, и так переживал за Человека-паука, что, как бы, ну, да, его с подливой, возможно.
2: Тогда спасатели точно были.
1: Да, ладно, согласен.
2: Вы знаете, вот тут на днях буквально, вот я все-таки думаю всегда о хорошем.
1: А сейчас в этой ситуации это трудно, но я стараюсь.
2: Ну, хотя потому что это было в Колумбии. А вот тут у нас буквально, недавно я читал, у нас было, я скажу, что было у нас. Значит, у нас тут какие-то зрители, значит, типа выдвинули, типа, претензии в адрес этого, прямо, извините, прямо... комика этого, как его, этого, Гарика, этого, Харламова.
1: Да ладно.
2: Да, его, типа, назвали там, типа, что вот там, это он ответственен там за перенос что, там, российского, значит, премьеры в России Человека-паука, да, значит, и из-за того, что он там свою картину там пропихнул, вот этот там, Колобок, или как он называется, где Харламов там что-то кого-то играет.
1: Колобка он и играет.
2: Конечно, да, с другой стороны.
1: То есть просто круглая анимированная башка Харламова летает, как бы, это такая франшиза про богатырей.
2: Так вот, я уверен, что на нашем Колобке с нашим Харламовым такого нет и быть не может. пуками там не пахнет вообще. Да, вот никаких напряженных сцен там точно нет. Никто не... Не пердит. Ну, максимум. Может, чуть-чуть от скуки пухнет там, ну или зевнет.
1: Нет, не будет такого. Нет, там будет пахнуть только Гариком Харламовым. Этот вот замечательный запах выпечки, ну, Колобка, в смысле. К тому же у Колобка, как бы, нет отверстия, ответственного за то, чтобы пукать. Только рот.
2: А зрители, которые смотрят, для них это ролевая модель.
1: Да, конечно, это пример.
2: Вот. И поэтому вопрос. Вопрос самый важный, потому что важнейшим из всех искусств для нас что? Правильно, оно. Так вот вопрос про кино. Товарищи, вот смотрите, вот что такое настоящее кино. На самом деле, настоящее кино — это вот когда вот...
1: Крайняя степень сопереживания.
2: Конечно, это когда ты, да, когда ты кричишь. Да, точка. Остановимся. Вы поняли. Вот где эмоции. Так вот. Что для тебя настоящая напряженная сцена в кино? Да, может быть, так сразу и не вспомнить надо, конечно. Но вот сцена, которую ты переживаешь до сих пор. Конечно, лучше всего, конечно, ну, про
1: нашу классику.
2: Классику, да.
1: Советское кино. Ну и другие тоже.
2: Голливудские тоже. Вот была такая сцена.
1: Напряженная. Может, с детства запомнилась тебе. Может быть, сейчас недавно это произошло с тобой. То есть такой саспенс, я бы сказал.
2: Да. И, кстати, этот, вот этот, собственно, ну, изобретатель саспенса. Хичкок, да. Мой любимый, кстати. Там у него есть такие сцены, да?
1: Что просто, да.
2: Да, вот вы...
1: Хочешь, не хочешь,
2: а? Хочешь, не хочешь, раз, и Хичкок случился. У вас был Хичкок небольшой?
1: Ох, да.
2: Так вот вопрос, какая напряженная сцена? Может быть, фильм, ну, сцена, да, нас интересует прежде всего. Вспоминай, еще раз, давай вместе переживем это, да? Вот это, что называется, thrill настоящий. Ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: Ghost Show.
1: Пятницу предложили сделать выходным днем для одиноких россиянок. По мнению общественников, незамужним женщинам старше 28 лет нужно больше времени на себя и личную жизнь. Авторы идеи считают, что отдохнувшая женщина приходит на свидание уже с совершенно другим настроением, а значит, шансов создать семью и улучшить демографию становится больше.
2: А можно будет какую-нибудь ксиву сделать, что ты одинокая россиянка, чтобы в пятницу не работать? Нет? Потому что...
3: Можно теперь, получается, что даже подтверждающие документы.
2: Я уже хочу такую. Я хочу быть одинокой россиянкой, чтобы не работать в пятницу. И я, знаете, я думаю, что многие россиянки, чтобы не работать в пятницу, очень быстро станут одинокими. Очень быстро бросят своего парня, мужа, чтобы в пятницу там балду погонять. Сходить там на йогу, к психологу, куда там они ходят.
3: Или не бросят, а скроют наличие парня. То есть мужа-то как бы можно понять, что как бы, ну, в паспорте есть печать. А просто вот сожить.
2: А может и брось. Я вообще думаю, что после этой инициативы одиноких женщин сразу станет на порядок больше. Потому что, ну, слушай, ну, по крайней мере, официально, да? То есть, я правильно понимаю суть инициативы? То есть, значит, пока замужние россиянки, значит, в пятницу будут пахать на работе, значит, после работы ездить по магазинам, готовить мужу обед, а незамужние будут буи пинать.
3: Ну, получается, да. Но тут тоже странная такая штука. Смотрите, это все объясняется тем, оправдывается тем, что они должны отдохнуть, да, чтобы днем не работать, вечером сходить на свидание. А в субботу на свидание сходить не пробовали? А не в пятницу, блядь, после рабочего дня?
2: А об этом
3: чтобы мужчина не подумали.
2: Дело в том, Смекреев, тут просто самый главный вопрос. А кто автор этой инициативы? Об этом не сказано.
3: Общественники?
2: Да,
3: а мало?
2: Так вот, все дело в том, что инициативу, похоже, и придумала какая-то одинокая россиянка. Ну, чтобы не работать в пятницу. Поэтому, знаете, в субботу, само собой. Может, это певица Нюша? Я просто не знаю, кто у нас одинокий.
3: Ну, нет, ну, она...
2: У нас есть одинокий?
3: Нет, она вряд ли Нюша. Нюша солидный человек, вряд ли она одинокая.
2: Ну, а кто? Кто, может быть, у нас прям такой совсем одинокий? Прям такой...
3: какая-нибудь такая... Ну, совсем?
2: Да, прям совсем-совсем.
3: Из известных?
2: Ну, то есть, да, ну, может...
3: Ну, Лолита. Может, цикала-то у нее нет? Уже лет 50 или сколько?
2: Лолита без цикала. Вот, видите? Ну, Лолита без цикала, это тяжело.
3: Но она ни разу не сказала, что она общественница.
2: Ну, неважно. В любом случае, отличная инициатива. Вообще, в остальном, вот придумка, конечно, очень хорошая. Вот единственный вопрос у меня, а вот только как одинокие россиянки будут доказывать свою одинокость? Как это проверить? То есть у них будет какое-то типа удостоверение, да, одиночки, какая-то корочка, да? Корочка, и на фото женщина одна, абсолютно одна, и лицо грустное.
3: То есть, да? Женщина одна, как бы, ну, видно, что чья-то рука ее обнимает, то есть фотка обрезанная. Ну, скрыла там своего Валеру.
2: Чуть-чуть, несколько пальцев, да.
3: Такая рука на плече есть.
2: Да-да. Ну, или главное доказательство, что она на фото без мужика, значит, одинока. Как проверить, что она одинока? Ну, то, что она не замужем, тут понятно, в паспорте отметка. А как она докажет, что у нее нет парня или любовника? А, вот если у нее есть регулярный секс с любовником, с женатым мужиком, это же тоже уже не одинокая, правильно?
3: Ну, нет, не одинокая.
2: Вот, как это доказать?
3: Юридически одинокая, ну, а фактически нет.
2: Или как, знаете, как вот у нас говорят не любовник, а вот грубо, матом такое есть слово, ну, типа егерь, только йокарь, скажем так. А вот если, то есть у нее должно быть удостоверение, что этого йокаря нет, да?
3: А вот если такой, как вы называете, то как бы это не считало, не считается, потому что с такими обычно на свидание не ходят. Ей не нужно отдохнувшей быть. Это пожалуйста, работай в пятницу, да? Как...
2: Нет, а почему?
3: Уже про свидание говорите, что...
2: Я про свидание, я не понимаю. Нет, если у него он есть, он же уже не одинокая. Нет, смотрите, вот женщина, у которой есть йокарь. Вот она какая? Статус у нее какой? Для выходного в пятницу.
3: Ну, для выходного в пятницу, в принципе, да, сойдет.
2: Да?
3: Отдыхай.
2: А если на фото, вот у нее удостоверение, вот он, она с этим йокарем, и он уходит вдаль. От нее. Не с ней, а уходит, да.
3: Тогда точно надо отдохнуть ей в пятницу.
2: А он уходит уже, значит, ну, хотя да, уже одиноко, да?
3: Да, одиноко.
2: Ох, как интересно будет жить скоро. Крем-хруст.

0: шоу.
1: Ученые предложили сократить население Земли вдвое, до 4 миллиардов человек. По мнению авторов исследования, человечество стало слишком многочисленным. Меньшая численность населения помогла бы снизить загрязнение окружающей среды, сократить борьбу за ресурсы и повысить качество жизни. По их расчетам, такого показателя можно было бы постепенно достичь к 2200 году.
2: Ученые предложили сократить население Земли вдвое? Ученые? Я вот вообще-то знал одного чувака, который тоже хотел сократить население человечества. Но, правда, это был не ученый, а Гитлер.
3: Да он не ученый, а художник. Давайте
2: для начала. Художник — это Шекельгрубер, а Гитлер — Гитлер, который проводил политику, собственно, государственного геноцида, чтобы уничтожить известные народы. Предложили сократить население в половину. А как они хотят его сократить? С помощью колы?
3: Как? Какой колы?
2: Или бургеров, я не знаю. Потому что, знаете, давайте говорить откровенно. С помощью фастфуда, например, да, и всей этой там так называемой еды химической, население мира и так каждый день сокращается. Очень неплохо сокращается и уничтожается. Да, и тут, знаете, одной едой делается, так сказать, все, чтобы человечество вымерло как минимум наполовину. Да, потому что вот стритфуд, там, фастфуд, да, из стритфуда у нас вообще осталось то, что нас не убивает еще пока. Только одно блюдо, и только у нас. А я уверен, что ученые это не наши. И это тут шаверма. Потому что только шаверма это не набор химических элементов, там и грядка для холестерина.
3: Она не убивает, но делает нас сильнее.
2: Да, если мясо не собачье, конечно. И может, чтобы уничтожить окончательно вот половину еще населения, пора этим ученым взяться за шаверму. Может, какой-то новый рецепт нужен? Там шаверма с картошкой фри, с транжирами, с многократно нагретым маслом, с усилителем вкуса, с консервантами. А помидоры, огурцы и курицу убрать,
3: не,
2: например.
3: Не получается, не получается. Потому что, смотрите, не справляется. Вот это как-то теория заговора. Вот, фастфуд. Население это растет земли. Просто математически.
2: Это растет то население, которое не ест фастфуд. Это Азия в основном. Америкосы, например, все. Они вот это жрут. А у нас мы в меньшей степени. Мы выбираем по другим причинам. Не потому, что едим, а потому, что пьем. Да? Почему? Потому что у нас фастфуд, да, но у нас шаверма. И вот если действительно, чтобы вот ученым достичь своей цели, и чтобы сократить население вдвое, надо заняться шавермой. И, может быть, назвать там шаверму вообще переделать. Назвать ее шавамбургер, шавуха-дог.
3: Я не знаю. Тогда это будет работать у нас, а там, где ее не едят, как бы там, скажем, в Африке ее мало едят, да, там будут сильно увеличиваться, и в целом оптом по шарику будет людей больше. Нужны какие-то более радикальные меры. Нужно ученым что-то вот как-то отвлекать внимание, чтобы люди размножались. Или там мешать им размножаться. Ты хоть только захотел размножиться, а тут врываются ученые толпой. Там как-то тебе там.
2: Вы знаете, я
3: вокруг тебя хороводик закружили.
2: Таких людей, таких извращенцев, которых это только усилит.
3: Ученых нет. Ученые никого не усилят.
2: Нет, просто, так сидели. У людей сейчас не хватает сексуального стимула. Все же вот эти извращения от, собственно говоря, слабой сексуальности, да, от физической. И вот он сидит, что-то пинает, там вот это блям-блям-блям, не хочется ничего, блям-блям-блям-блям, как на балалайке. И тут! Дополнительный стимул. Врываются ученые.
3: Вот, смотрите. Конечно, это у избалованных людей из западной цивилизации нет стимула. А у тех, за счет кого увеличивается население, им стимулы дополнительно нужны. Их, наоборот, собьет, отвлечет.
2: Нам такое не нужно. Нам у нас и так еле-еле. Это нужно куда запускать ученых?
3: В Африку. Юго-Восточную Азию. Ученые, гоу в Африку.
2: Так тогда просто ученых не оставить. Их там в Африке сидят. А где-нибудь в Китае или в Индии их просто того чпок-чпок. И дальше стоит еще больше населения земного.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: После отъезда Владимира Путина из Красноярска бензин вновь подорожал. По данным местных СМИ, сразу после отъезда президента цены на одну из заправок выросли на 24 рубля за считанные минуты. Примечательно, что накануне его визита бензин подешевел ровно на те же 24 рубля.
2: Так правильно, не надо щелкать. Надо ловить момент. Что, они не знали, что приедет Путин? Надо было сразу бежать к заправке с канистрой и там затариваться там круглые сутки. А когда Путин уезжает, заправки текать и ехать дальше за Путина в другой город.
3: О, а возможно, как бы у них не получилось затариться, когда приехал Путин. Возможно, по нашей традиции, особенно в регионах, там их всех заблокировали, не дали им выехать. Ну, вот, понимаете, там все... То есть, ну, в город выехать на машинах.
2: Почему это?
3: Ну, из-за приезда Владимира
2: Путина. А, это да, но только...
3: Они же такие ретивые все вот люди в регионах, да, как бы там.
2: Ну, только вы...
3: Поэтому они хотели выехать, а Путин едет, смотрит, да, дешевый бензин, как бы, что людей, правда, нет, ни машин, как бы, да. Только он троллейбус один где-то проехал вдалеке, там, да,
2: на горизонте. Ну, а троллейбусу бензина много не надо,
3: да. Не, вот чуть-чуть там буквально пару капель.
2: Да, просто водителю. А вот объясните мне, это в Красноярске, да, вот такая? А почему вот все то же самое так не работает в Питере? Ведь Путин сюда приезжает, ну, мягко говоря, знаете, да, я бы даже сказал, ну, не реже, чем в Москву, вот очень часто. А цены стоят как вкопанные. После приезда...

0: Ну, которая Петропавловскую крепость, там, да, разорвал. Ну, а может быть, знаете, какие-то более объективные, реальные какие-то факторы. То есть, может быть, конечно, не сам Владимир Владимирович, как бы, конечно, он вот в этом не замешан, даже не знает, а его окружение вывезло весь бензин. И возник его дефицит. Понимаете?
1: А просто приехали и увидели, о, какой дешевый, дешевый,
0: да,
1: чем в Москве.
0: Да, затарились там все, это, все вот как бы. И увезли.
1: А куда увезли? Не в Москву ли?
0: Вот сейчас, да, едут туда. А, еще не доехали.

0: Хруст-шоу.
1: Екатеринбургский Казанова по ошибке позвал на свидание судебного пристава и вместо приятного продолжения был арестован. Должник по алиментам перепутал сотрудницу ФССП с некой Мариночкой. Сам сообщил ей свой точный адрес, пригласил в гости и даже попросил не краситься, объяснив, что выступает за естественную красоту. Вместо романтического свидания на пороге появились судебные приставы, а сам мужчина отправился под арест на 10 суток.
2: Ну, ничего, зато теперь в тюрьме у него с неестественной красотой проблем точно не будет. Потому что там, знаете, ни у кого особо силиконовой груди нет. Да и накачанные губища, да, это тоже, знаете, такая редкость.
3: Да.
2: Там все естественно.
3: Там все естественно, и слава богу, только для него, что это будет быстро, 10 суток.
2: Когда вы... Ну, слушайте, ну вот так вот и ходи на свидание. Да, вот так вот и создавай ячейку общества. Пришел, значит, тетя тебе понравилась, у тебя задымился, а тебя в тюрьму прямо с эрекцией. Что это еще такое?
3: А он, возможно, и планировал создавать ячейку. Он же алиментщик. У нас долги по алиментам, а не по ипотеке. Да, то есть это вот так...
2: Да, ну, ладно, хорошо, в конце концов, ладно, с ним, с этим все понятно. А вот, скажите мне, тут ведь самое главное в этой истории, конечно, не он. Тут самое мутное, самое страшное... В этой истории другой персонаж, а именно Мариночка. Что-то было сказано, должник по элементам перепутал сотрудницу, значит, судебных приставов с некой Мариночкой.
3: А она не Мариночка оказалась, да? То есть...
2: А что, то есть перепутал, как это... Как, то есть Мариночка похожа на всех приставов?
3: Ну, возможно, есть какая-то в Екатеринбурге, это всем известная, всем алименщикам известная знаменитая Мариночка. Как бы такая культовая Мариночка, так сказать. А это как-то под нее как бы косило.
2: Знаете, кто?
3: Под Маринку работала. Ну, операция под прикрытием, очень все грамотно сделано.
2: Ну да, в этом случае, да, ну вообще просто нам-то обидно, нормальным, не алименщикам, людям, которые знакомятся. Вот из таких Мариночек вместо нормального интима будет камерный.
0: Реклама.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

0: всякий случай напоминаем, что радио можно не только слушать, в радио еще можно говорить. Да вы это и сами знаете, наши говорящие в радио пишущие радиослушатели, вы написали сюда свои сообщения, ну то есть это и есть ваш способ разговаривать с ним, а мы кое-что из этих сообщений сейчас почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну тут у нас была новость о том, что неприятный, но косвенно подтверждающий качество экшена в фильме «Новый Человек-паук» произошел в Колумбии, где у человека случился приступ лютейшего метеоризма, так что пришлось прерывать сеанс, как бы там, да, выводить людей, то есть паника, шок и все такое. И мы спросили тебя вот про напряженные самые такие моменты в фильмах, которые ты запомнил. Для тебя вот что вот, какие это фильмы, какой это момент, почему, твоя реакция. И вот, например, вот пишет «Белый медведь», такой чеханик. «Здравствуйте, уважаемые ведущие. Люблю комедию, где шутку тут же доводят до кульминации. Сидишь и трещишь без всякой надуманной интеллектуальной шляпы».
0: Ты не понял, трещишь по швам?
1: Да, без всякой этой надуманной интеллектуальной шляпы.
0: То есть он так, то есть не просто пукает, да, а трещит прямо, да?
1: Юмор не откладывается, сразу опа, попа, там, да, вот такие вот.
0: А, это
1: сразу
0: не надо.
1: До кульминации
0: а, кстати, юмор не надо, действительно. А что это вообще за вот откладывание юмора там, или то истончение юмора? Не, надо действительно сразу максимально в лоб. Да, и сидишь, ты трещишь. Не, ну мы, подождите, мы-то про другое. Мы, наш вопрос, вот самая напряженная сцена, вот прямо такая волнующая, да, что ты запомнил на всю жизнь.
1: Пожалуйста, когда трагедия была только на экране, но и в зале. Мне кажется, дело вообще не в напряженной сцене. Года 3 назад я смотрел в кино какую-то комедию. Там точно был Прилучный. И там вообще не было напряженных сцен. Но я даже сиденье изгадил. Прям обдристал все. А дело все, я думаю, было в афганской пепси-коле.
0: А, нет,
1: я ее пил в зале.
0: Дорогой друг, нет. Дело не в афганской пепси-коле. И дело, да, не в фильме. А дело в том, кто сидел в зале на обдристанном сиденье. А именно в тебе. Понимаешь, какая штука? Я вот много чего пил, много чего смотрел, но со мной за всю мою не очень короткую жизнь такого... У вас было такое?
1: Ну, нет, я... Ну, стопай. Но я даже никогда не пил афганскую попсиколу.
0: Но...
1: Я слышал, что как-то алкогольными путями заводят куда-то в Россию.
0: Нет, то есть,
1: да?
0: Давайте все списывать. То есть афганская пепсикола такая, что...
1: Забористая, да, выдержанная.
0: Нет, не просто забористая. Если ты дрищешь, она не просто понимаете, забористая — это когда ты почувствовал, что что-то не так, и побежал в кинотеатре в туалет. Но когда ты дрищешь под себя на сиденье, она не просто забористая в смысле задницы, но и в смысле головы. У нее с головой что-то случилось, да?
1: Да, она сшибает в голову, да.
0: А афганская?
1: Рвет как бы, да.
0: А, из чего-то афганского сделано,
1: двойное,
0: да?
1: Вот действие, двойного назначения, психолог.
0: Ну, тогда да. Ну, нет, давайте все-таки про кино. Ну, что там, есть что-то про кино?
1: Есть. Вот, например, в кино и сериалы. Например, вот про сериалы Олег пишет. В «Дальнобойщиках» каждую серию такой ёкарный бабай происходит, аж не по себе становится. Это, знаете, культовый сериал нулевых с Галкиным и Гостюхиным про дальнобойщиков.
0: А это тот?
1: Это тот знаменитый, классика такая.
0: А почему он говорит об этом в настоящем времени? Происходит. То есть он до сих пор идет где-то? Он
1: по телевизору, я уверен, что это идет.
0: Продолжение?
1: Да, продолжение. Или он пересматривает на ВХС его, я не знаю.
0: А что там за сцена?
1: Да, такие все.
0: Я помню, когда эту скучную фигню где-то, конечно, я ее не смотрел, когда у меня еще телевизор был, знаешь, там щелкаешь каналы. И вдруг...
1: Там песня душевная, заглавная.
0: Я вдруг вижу, там, по-моему, ну, актер, который сын Галкина, собственно.
1: Галкин,
0: его,
1: да? Да. А так обычно бывает, если ты Галкин, то сын Галкин.
0: А вот не всегда так бывает. Бывает Галкин, а сын не Галкин. Но это другая история. Так вот, это такая страшная скукота. Что-то едут, что-то трещат.
1: Люди смотрят.
0: А что там было? Вот вы вспомните.
1: Вот они едут, там всякие проститутки придорожные, менты, рекетиры. Там,
0: а что они делают с дальнобойщиками? Хорошо, что делают с дальнобойщиками проститутки?
1: Ну, каждый по своей профессии. Рекетиры, рекетнуть, проститутки там так.
0: Гаишники
1: гайнуть там, да.
0: Да, тогда надо пересмотреть. Ну, дайте я почитаю.
1: А, да, и главный игрок все время повторяет. Ёкарный бабай. В каждой любой ситуации непонятно.
0: А зачем?
1: Ну, как-то он как бы отмечает напряженность, степень напряженности момента.
0: Интересно. Точно, да. Пересмотрю. Ну, вот пишет... Сейчас. Так, по теме, если... Так, Евгений пишет. Каждый раз, когда смотрю кастинги Voodoo People, я не буду... Знаете, но почему? Нет, потому что... Нет, ну, давайте... Ну, не важно, да? Представляю себя на его месте, вхожу в роль практически. Вот это кино. там прям на кастинге. Да. А что за кино, где кастинги показывают?
1: Ну, там показывают, есть такое кино, есть. Режиссерская версия, да.
0: Но мы, обычно мы... кино начинается уже с того момента, когда кастинги закончились.
1: А у него есть допуск до кастингов. Может, режиссера или пиротехник.
0: А вот
1: смотрите,
0: а вот на фильме, на сериале «Дальнобойщики» кастинг показывали?
1: Нет.
0: Как вот такой вот, как здесь не было? Я посмотрел.
1: А вот еще вот по поводу напряженных моментов. Согласен, действительно очень напряженный момент. Саня пишет. Напрягаюсь, когда к продающему в провал билеты Бендеру подваливает отряд милиции. Помните эту сцену?
0: Такой просто это, такой леденящий душ. Это в Гайдаевском или в Захаровском?
1: Гайдаевском, конечно.
0: Гайдаевском, по-моему, да? Да, ну, вопрос в одном есть, по-моему, в другом нет. Конечно, это самая страшная сцена для таких, как кто? Кто это, кто написал?
1: Саня.
0: Для Сани, конечно. Потому что там, ну, я поэтому один подошел мент, да? Два милиционера, три. А там их сколько? Там толпа. Он, наверное, вообще, да, это Человек-паук вот где обделался. Да. Чувак, отдыхает просто.
1: И он со страху даже сказал такую свою фразу, что дети и милиционеры бесплатно. Чтобы они быстрее прошли этот провал. Когда он продавал нелегальные билеты.
0: Я чувствую, вы даже немножко
1: я же Саня.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Велогонщиц заподозрили в увеличении груди ради скорости. На женском Тур-де-Франс разгорелся скандал после того, как в Международном союзе велосипедистов предположили, что некоторые спортсменки используют специальные накладки под бюстгальтеры для улучшения аэродинамики. По расчетам специалистов, такая модификация может снизить сопротивление воздуха почти на 4% и дать преимущество до 0,78 секунды на каждый километр дистанции.
2: Ах, вот для чего нужны большие сиськи, чтобы снижать сопротивление воздуха. То есть, смотрите, в больших сисях на самом деле есть еще один бонус, да, еще одна печенька, да. А может быть, те, кто делает себе силиконовую грудь, вот эту, на самом деле увеличивает ее ради снижения сопротивления воздуха на 4%, чтобы идти по улице как бы было проще.
3: Чуть-чуть, на 4%. Очень сомневаюсь. Мне кажется, что подавляющее большинство женщин, которые делают себе увеличение груди, не знают такого слова аэродинамика. Я вообще-то о таком явлении не задумываюсь.
2: Может быть, им уже дошел слух, что когда ты идешь по улице, и когда ветер дует в сисю, идти проще.
3: Ну, не знаю, потому что еще, смотрите, это еще важно, не просто большие, да, как бы, а именно, что аэродинамичные, потому что бывают, есть большие, но не аэродинамичные.
2: Сказано большие, это, видимо, как-то связано. Вот интересно, сиси аэродинамичные, а губы, вот губы, те, кто накачивает, вот как ботоксом, ради аэродинамики тоже, вот накачанные губы же тоже немножко снижают сопротивление. Или, может быть, наоборот, создают. Вот когда ветер в губище, губы работают как парус, или, наоборот, как вот они тормозят аэродинамику?
3: Слушайте, как крыло или антикрыло?
2: Да, вот как?
3: Ну, слушайте, я не знаю.
2: Как огромные губы, а если еще...
3: Специалистам нужно обращаться.
2: Например, губы, наоборот, маленькие, а сиси большие. Или, наоборот, сиси маленькие, но губище, во, какая аэродинамика.
3: Ну, это в другом виде спорта, видимо, губище.
2: А вот интересно, это же велогонщица, да? Велогонщица заподозрили в увеличении груди ради скорости.
3: Ну, не увеличение таком, давайте, постоянно.
2: Ну, так было сказано.
3: В подкладках.
2: Увеличение груди ради скорости. Вот я за что купил. А вы представляете, как большие... Вы можете себе представить, как большие сиськи помогают в борьбе? Вот, представляете, да? Вы можете себе представить, какую ими можно сделать удушайку? А в автогонках, например, если во время автогона сиськи в окно высунуть, какая парусность?
3: Тормозить будет.
2: В бобслее?
3: А что в бобслее?
2: Он
3: же так называется бобслей.
2: Женский спорт. Потому что, да, женский. А вот скажите, вот такой у меня вопрос. А в сексе большая грудь помогает скорости? Ну, типа быстрее двигаться начинаешь, например, да? Увидел, например, что вот такие вот пятерка и парусность там такая, что...
3: А там у кого как? Разные мужчины. Некоторые мужчины там, они вот, да, у них увеличится скорость, у некоторых замедляется. Но тут как бы не про динамику речь. Может, для амортизации нужно. Если со шкафа на нее прыгнуть... То как бы так, может, как батут сработать?
2: Ну, а пару...
3: А парусность забыть можно.
2: Нет, мне вот интересно. Все-таки вот какая у груди пятерка парусность? Вот действительно, вот сейчас я задумался. Вот, знаете, вообще вот могу сказать, что я знаю, по крайней мере, мужиков, что когда вот парусность у груди 5 или тем более 7, парусность такая, что вот раз-раз и уже финиш.

Лещенко в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянам официально разрешили летать на воздушных шарах. Первая в стране авиакомпания получила сертификат на выполнение коммерческих полетов на аэростатах. Первые рейсы запустят над Алтаем, а позже такие полеты планируют открыть и в других регионах России.
2: Россиянам официально разрешили летать на воздушных шарах? Наконец-то! Хорошая новость. А мы, конечно, все уже заждались, когда нам разрешат летать. А раньше неофициально, что ли, было?
3: Вот это странно. Я постоянно вижу какие-то новости. Какой-то фестиваль воздушных шаров состоялся под Калугой. Там ежегодный, там, да, всероссийский.
2: Может,
3: там,
2: неофициально там, было?
3: Ну, то есть они слетаются. Неофициально, думаете, слетали?
2: Что-то? Ну, видимо, да, рассказ сказано официально. Вот нельзя было летать на воздушных шарах вот... Просто я, знаете, почему спрашиваю? Потому что я тут полетал, ну, правда, не на воздушных, а как бы на своих двоих, не воздушных. Ну, как бы упал на них, на шарики, на свои. На своих шарах еще не разрешили официально летать?
3: Ну, раз вы упали, и вам за ничего не было, значит, можно. Меня пугает вот что. Смотрите, как бы, если раньше не разрешали, это была какая-то причина, да, поэтому важно. То есть там не надо лучше, старичок, не надо тебе эти воздушные шары, как бы, это вот как бы, этот геморрой. Давайте для начала, что пока проходит испытание, разрешим не россиянам, а, скажем, туристам, китайцам. На них проверим. Тем более, а там либо там на Алтай ездит, на Байкал. Да. Пускай они сначала полетают, мы посмотрим тихонечко. Потому что вот я не знаю, я вот это вот как-то стремаюсь.
2: Что, посмотрели, да? Вот, посмотрели, как... можно.
3: Да.
2: И просто можно. Там было сказано, первая в стране авиакомпания получила там сертификат, да, на полеты. Авиакомпания. То есть, а какая это авиакомпания? Аэрофлот или аэрошар?
3: Или
2: аэрошары? Победа?
3: Ну, я не знаю. А за что куда создали с нуля новую компанию именно под шары, как бы, да, вот, чтобы шары, дирижабли, вот,
2: да,
3: все, вот, знаете.
2: Компания
3: воздушные змеи.
2: Большие аэрошары. Да, и первые рейсы над Алтаем. А почему именно над Алтаем? Это чтобы, если воздушный шар грохнется, то пусть уж лучше сразу на горные вот эти, на алтайские хребты, чтобы не мучиться, да?
3: Ну, видимо, там просто плотность населения очень маленькая. Вероятность того, что шар грохнется кому-то на башку, меньше, чем, скажем, в Московской области, понимаете, там? Но... Вот как-то вот пускай там что-то вот в глуши там, знаете, это попробуй. Но опять же, не на россиянах нужно, а на китайцах. Они любят туда ездить, как бы, пускай.
2: Но я сейчас так понимаю, что вот после того, как официально разрешили, сейчас просто толпы желающих побегут, да, на воздушные шары. И тут у меня вопрос, а выдержат ли они? А вот куда можно полететь на воздушном шаре зимой? Вот, скажем, вот...
3: Даже куда и летом, я думаю.
2: А вот из Чукотки в Якутию полететь на воздушном шаре, шары не замерзнут? Нет, не посинеют?
3: Ну, там нужно утепляться, чтобы вовремя сбрасывать мешки с песком, как нам подсказывает всякая классика литературы, как бы всяких там Жюль Вернов и прочее там. Или кто-то.
2: А я надеюсь, сам воздушный шар, он будет не времен Жюль Верна, посвежее.
3: Подожди, вот это не факт. Ничего нового не произошло. Технология осталась та же. Как бы вот что, как бы, времена Жюль Верна была, как бы, ну, шар и шар, как бы, да, газовая горелка.
2: Окей, да, ну, конечно, я абсолютно ничего не изменил. И куда на нем можно полететь? Вот из Алтая в Москву можно?
3: Не дотянет, боюсь, да.
2: И просто не опасно, его над Москвой не собьют, приняв за надувной дрон.
3: Нет, тут сразу видно, что это летит. Летать нужно как бы по классике, то есть соответствовать вот, временам развития шарового транспорта. Нужно в цилиндре летать, знаете, в таком в смокинге.
2: Ну, а как это? Вы рискнете?
3: Дабы в кринолине, там, знаете, должны быть.
2: Еще и дамы.
3: С декольте, там, в шляпках.
2: А там будут шаро-стюардессы?
3: Ну, нет, то есть...
2: Шаровые, как мы их называем. Такие, знаете, там типа...
3: На шару, да?
2: Ну, какие-то на шаре, на шару. Будет, как это будет выглядеть?
3: Это вообще непонятно.
2: Вы полетите на воздушном шаре?
3: Пожалуй, нет. Я буду из тех, кто будет внизу веревочку разрезать, чтобы шар отпустило, знаете?
2: Да.
3: Чтобы шару не
2: и эта профессия вам подходит.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 66-летний житель Подмосковья решился на протез полового члена ради молодой супруги. После тяжелой болезни мужчина полностью потерял потенцию, но мириться с этим не захотел и обратился к врачам. Медики установили ему специальный имплант с помпой, благодаря которой боевое состояние теперь можно включить одним нажатием и поддерживать столько времени, сколько потребуется.
1: Одним нажатием? Слушайте, да, я вам скажу, такое даже нормальному члену не помешало бы. А потом вообще каждый владелец обычного-то полового органа мечтает, чтобы одним нажатием чпок и без всех этих там теребонь-теребонь. Раз-раз, и все.
2: Вот это странно, что одним нажатием. По-моему, как-то они тут жульничают. Потому что я вот помпу, знаете, как качать вот там надувную лодку. Там много нажатий нужно. Ногой не жевать.
1: Одним нажатием. А еще и с помпы. Это вообще огонь. Я, кстати, всегда мечтал о пипирке с помпой. Ну, в смысле, чтобы с помпы снять трусы.
2: Ну, с помпой, если это другое.
1: А, это другая помпа, да?
2: С помпой снять трусы, нужно чтобы вставить бенгальский огонь, хлопушку, фейерверк.
1: А это помпа надувная. А, это такая, окей, это хуже, да. И что там, 66-летний житель, да? Подмосковье.
2: Житель, да?
1: Ну что, ну житель, да?
2: Все мы в чем-то жители.
1: Значит, решился на протез полового члена ради молодой супруги. То есть, я правильно понимаю, что это он молодой супруге сделал такой подарок? Купил ей новый член?
2: Ну да, не для себя же старался. Нет,
1: это отличный подарок, кстати. Не этот старый, ушатанный, 66-летний, а пенис навьё. Знаете, как говорят? Блестит, как котовьи яйца.
2: Без пробега, да.
1: Почему?
2: Ну, новый же.
1: Да, ну согласен.
2: Старый-то поизносился там, да?
1: А что, действительно, о молодой супруге на счастье, да? Почему не подарить новый член?
3: Крем-хруст-шоу.

0: 20 часов 54 минуты. Кремов уже привстал, надел свои пышные штаны, набитые ватой, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 5 минут. Читаем сообщение. Что там?
1: Ну, по поводу самых напряженных сцен в мировом кинематографе на твой вкус. А вот такая вот история. По теме. Их две. Одна в «Крепком орешке», любая сцена, где он прыгает и стреляет. Второе в фильме «Москва слезам не верит», в самом конце, когда она его находит.
0: Это такие похожие фильмы, да? Почти я их путаю иногда, да? «Крепкий орешек», «Москва слезам не верит». А самое, значит, в «Крепком орешке», да, любая сцена,
1: где он прыгает и стреляет.
0: А его, когда что-то прыгает, его это напрягает всегда.
1: Ну, всегда, когда всех напряжение держит. А если совместить такой кроссовер сделать, чтобы вот Гоша в «Крепком орешке» не только находился, да? Его приводили туда, когда
0: он еще и прыгал. Гоша,
1: он еще прыгал и стрелял.
0: Это комбо. «Москва слезам орешек». Или как назвать? Орешек, да.
1: Он же Брюс, он же Гога, он же Жора.
0: Надо, кстати, реально, кто бы сделал микс такой?
1: А сейчас это запросто.
0: Да, сейчас лица, да.
1: А вот еще такие вот неочевидные, как бы, напряженные моменты. Когда Михалков в первых «Утомленных солнцем» гудел долго. У меня сердце замирало. В запой ушел?
0: Да нет, что вы, да вы не бьет. Вот как вы думаете, кстати? Вот мы, кто это пишет?
1: Это кадастровый инженер.
0: Вот мы с кадастровым инженером эту сцену помним.
1: А вы? Не помню.
0: А вот раз не помните, отдувайтесь, экзамен вам. Гудел, действительно, Михалков. Как вы думаете, что происходило в этой сцене?
1: Он гудел, как сам гудел, или гудел какое-то специальное гудило.
0: Не, вот не знаю, вот. Ну, я не знаю. Но если бы гудело, допустим,
1: гудело. Что делал Меньшиков?
0: Чего гудело, он гудел? А Меньшиков в этой сцене не было.
1: Ну что, Ингеборга Дахкунайте была?
0: А у нее того что гудеть?
1: Да, нет, это так вот, нормально.
0: На самом деле, это действительно, это, ну, да, это такая тоже сопливыжималка, но очень хорошая, талантливо сделанная сцена, действительно. И Михалков действительно, он играет с дочкой, и она говорит, а давай кто кого перегудит. И она начинает говорить, а давай еще раз. А он так. И вот так он угудел 80% фильма.
1: Отличное кино, надо пересмотреть.
0: Только вы, да, конечно, за что?
1: Начинает вспоминаться, да.
0: Да, уже даже до вас гудение дошло. Давайте погудить, что ли.
1: Так. А вот Саня пишет. Мы с женой, когда смотрим «Пятый элемент», ведь мы делаем это часто, «Пятый элемент», всегда параллельно играем финальную сцену, где Корбан Даллас треплет Лилу, чтобы спасти Землю за секунду до катастрофы.
0: Кто кого
1: треплет? Ну, главный герой, тоже, опять же, Брюс Уиллис, треплет персонажа Милу Йовович.
0: А зачем?
1: Чтобы спасти Землю за секунду до катастрофы.
0: А, как же ее спасти? Конечно, да.
1: А Саня в это время треплет свою жену.
0: А треплом он спас Землю, да?
1: Да, там гудилом, тут ты трепилом.
0: Ну, знаете, меня гудило, да, ну... А вот видите, вы «Пятый этот» помните, да?
1: Помню, да, конечно.
0: А наше гудение...
1: Да.
0: Это, ну, правда, это гудение против Сталина было направлено. Я, если про Михалкова. Это антисталинский фильм.
1: То есть не Землю спасти, да?
0: Нет, это категорически 100% антисталинский фильм. Понимаете, если что?
1: А второй
0: «Пятый элемент», он же не против Сталина.
1: Да? Там был один усатый такой, из пришельцев страшных таких.
0: Да?
1: Хотя не знаю, может быть, аллюзия на другого кого-то.
0: На какого? Неважно. Давайте я почитаю про... Вот блендер какой-то там задунайский пишет. «Привет, КХЛ. В моем любимом фильме «Нафилет»...»
1: Где находится «Нафилет»?
0: А он его называет «Нафилет», да. Но ни то, ни другого все равно никто не помнит. В одной из финальных сцен, у него есть финальная сцена, когда энергичная и волевая жена Геннадия, которую играет Панкратов Черный, сообщает, неожиданно приезжает за своим мужем, и когда она понимает, что муж ее загулял, то она прямо бьет его по лицу и в этот момент говорит что-то неразборчиво. Уверен, что многие так и не поняли, что она сказала. А я раза с 10-го наконец-то понял. Она говорит... Как вы думаете, что... Это в другом фильме. Нет, здесь нельзя. Она говорит «целдоп». Логично?
1: «Целдоп». Ну да. А наоборот, как-то...
0: Подлец, да?
1: А
0: «целдоп»...
1: Вот такая пасхалка такая.
0: Я сам испугался. Сказал, может быть, слово, оно уже запрещено.
1: Не-не-не.
0: Ну «целдоп» можно еще говорить?
1: Ну да, пожалуйста.
0: Нет, представьте, какая напряженная сцена с «целдопом». Это вам не мне этот «Пятый элемент», Голливуд этот дешевый. «Целдоп»! Как у вас? Я представляю, «целдоп», вы как-то побледнели.
1: Да, такой.
0: Что?
2: сейчас чувствую, что что-то будет. Сейчас что-то, что-то назревает.
0: Да, я знаю.
2: Что-то
0: вы ждете конца программы.
2: В воздухе витает напряжение какое-то, да?
0: Да-да-да. Да, оно не витает.
2: Сейчас вот-вот-вот. Сейчас.
0: Пора эвакуироваться.
2: Все, да.
0: Все. Тьфу на вас. Мы господин Кремов.
2: Также сфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.

только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем.

Ну что, среда, маленькая пятница, как говорится, друзья. Прямо сейчас я приветствую всех, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, имя которому рекорд-пати. В ближайшие 120 минут мы танцуем, заряжаемся на импровизированных танцполах в любой точке страны и мира, превращаем нашу домашнюю вечеринку в рекордную, ну и, конечно же, максимально мощно врываемся в наше музыкальное сопровождение, которое мы будем делиться с вами, как вы понимаете, два часа. Впереди у нас танцы, впереди у нас веселье, впереди у нас ваше хорошее настроение. И надеюсь, вокруг вас находятся те самые близкие и родные люди, которые делают вам еще больший вайб, еще больший хороший мут. В общем, прямо сейчас давайте наполнять импровизированные танцполы. Это радиотуз Рекорд Пати. Стартуем! Рекорд Пати!

0: Рекорд. Реклама.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

You'll find out if you do.

Рекорд-пати продолжается. Я же, в свою очередь, хочу вам напомнить о том, что у нас мобильное приложение Рекорда. Есть и сайт radiorecord.ru. Мы просто так прямым эфиром Рекорд-пати не обходимся. В мобильном приложении Рекорда у нас больше 100 интернет-станций совершенно на любой музыкальный и даже танцевальный вкус. А потому добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки. Ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, потому что она является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд-пати, которая прямо сейчас, еще 90 минут, звучит здесь, на Рекорде.

0: Рекорд реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание.

0: Обслуживание пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2020. 26-го года. Подробности на samokat.ru. 6+.

0: Рекорд. Реклама.
1: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

объявляет лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов, где будут асы, викинги, силы хаоса, огонь, лед. Все это в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену, кстати, в VK Stadium выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных, наших, российских артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны — это Кашин, это Saint Rider, это Psynchro, это Крот, это Avinox, C2K и Гвоздь. И все это, друзья, ожидает нас 31 октября в Москве, в VK Stadium. Встречаемся на пиратской станции «Рагнарёк». Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

Because me professional.

0: Рекорд. Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж». НМ. Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
3: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
4: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
5: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
6: Аквапарк «Океанис» пригласил.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрянь, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: О, мама мия!
3: Ты была в Италии?
2: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
4: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011

лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Welcome! Забегайте, слушайте, танцуйте круто по-музыкальному, проводите время там. Также у нас есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Ну а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на Радио Тусе. Рекорд Пати. Рекорд Пати. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

спонсорами сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального, свежего контента. Записи шоу и подкасты президента Рекорд Клаба. Пожалуйста, Крем Хрусталев, welcome. Вейкаперы, разумеется, все в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Также из моих шоу Рекорд, Клаб Шоу Рекорд Релиз. Это Юшкина с итоговым субботним Рекорд Пати. Ну и, конечно, Женя Балдин с колбасным цехом, русским часом и новое шоу «Час резидента», которое по четвергам выходит у нас в эфир. То есть завтра слушайте обязательно свеженькое шоу «Час резидента» и в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд, и в эфире Рекорда, в прямом эфире Рекорда, разумеется, тоже. Далее про расписание. Я Тим Вокс, никуда не убегаю, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Если хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс, там мы с вами и поболтаем еще. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алоха-ха, амигос, друзья, зовут меня Тим Вокс, и властью данной открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Тим Вокс, поболтаем заэфирно, и вот прямо сейчас мы стартанем те треки, о которых поговорим. Американские австралийцы или австралийские американцы, ну короче, Odd Mob и Omnom снова соединяются под проектом Hyper Beam, релиз лейбла Insomniac 24 июля, и после успешных совместных релизов дуэт продолжает делать ставку на тяжелый бас, минималистичный грув и мейнстейджевый саунд. Короче, Take You There называется такой трек, почти год звучал в сетах проекта, а официальный релиз закрепил статус одного из самых ожидаемых бейс-хаус треков этого лета по саппортам Оливер Хелденс, Армин Ван Бюрен, Мартин Гаррикс и прошлогодний презент Сан Бернандиньо в Нос-Эвент-центре в США в рамках сета Odd Mob. Hyper Beam, Take You There в Рекорд Клаб Шоу.

Дух. Композиция от Blondish, которая в свою очередь и дальше развивает собственную концепцию Organic House. И сегодня у нас она с релизом 24 июля с лейблом Mason и треком Money. Клубный ритм сочетается с необычными вокальными идеями и нестандартным саунд-дизайном. В принципе, как любит Blondish, в Money нет попытки гнаться за трендами, но наоборот, трек остается узнаваемым благодаря фирменному стилю канадской продюсерки, который давно стал ее визитной карточкой. И прямо сейчас эта визитная карточка здесь в эфире Рекорд Лав Шоу. Blondish, Money.

Здесь у нас Афроджек, который, в свою очередь, регулярно возвращается к более такому жесткому клубному звучанию. Совместная работа с Jill Blaze — именно тот самый случай. Трек называется «Alain». Вышел он на Spinning Records 25 июня. Ну и вместо радиоформата здесь акцент сделан на плотной ритм-секции, мощном дропе и энергии большого танцпола. Вот и, кстати, логично, что презент этой работы состоялся в Таиланде на EDC в рамках сета «Афродяди». После ультра и зимний тумрик во Франции, то есть я Tomorrowland имею в виду, с релизом Ники Ромеро и Димитри Вегаса «Like Mike», Мартин Гаррикс, Федерико Дэвид Гетто, и прямо сейчас рекорд-клаб-шоу Афроджек, Jill Blaze, Alain.

0: от 17 июля в лице британского продюсера Chapter & Verse, так называется Salt on My Lips, это соль на моих губах, если переводить на русский язык. За последние пару лет Chapter & Verse стал одним из самых стабильных, что ли, представителей современной тек-хаус-сцены. Salt on My Lips — пример того, как можно удерживать внимание слушателя без каких-то сложных аранжировок, как, например, собирать саппорты без агрессивного промо и людей на танцполе одним только именем. Кстати, о саппортах. Здесь у нас отметился Апра Джек в подкасте Джек, Дмитрий Вегас, Like Mike в Смэше, диджей с Марса и Рекорд Лаб Шоу. Сегодня, кстати, уже не первый раз. Chapter & Verse, Salt on My Lips.
1: Рекорд Клаб.

Еженедельно шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Джоэл Кори. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

Ребята, Рекорд Клаб Шоу. Да-да-да, далее итальянец Дженези. По моему мнению, это синоним мелодичности и сочетание с драйвом пиктайма. Короче, вместе со своим земляком Essentia, американцем Франски, они дропают трек Just Like That, релиз лейбла Соломуна от Dynamica 24 июля. А вот презент, кстати, ставился еще в прошлом году на вулкане Seismic Dance Event. Этот год сторонние саппорты от Би Прада, Оливера Хелденса, Фиде, Афроджека, я назвал сегодня Афродяди, пусть будет Афродяди, Крейзи и Магвая. С релизом в саппорт-листе появляется еще один итальянец Бенни Бенасси, Satisfaction, позже диджей с Марса и уже в августе Армин и Dance Department. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Дженези, Essentia и Frank Xi. Just Like That. Record Club.

пацанами сегодняшнего эпизода Рекорд Лаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы и плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Там у нас все предыдущие Рекорд Лаб Шоу рекорд-релизы, конечно же, специально для вас собраны. Можете переслушать обязательно. И новый этот эпизод совсем скоро мы выложим в интернет. Поэтому как только вы увидите, что мы его дропнули, смело поделитесь с друзьями и с вами переслушайте. Сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в интернете. Далее про расписание. Сегодня что у нас? Среда. Значит, в следующем часе. Рекорд Guest Mix. Мощный гостевой сет. Впрочем, вы и так все это знаете. Меня же в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios amigos. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.
2: Актуальная клубная музыка.
1: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: Прямо сейчас.
1: The Skulls.
3: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас гостевой сет от Vintage Culture.

Для всех тех, кто только что подключился, вы слушаете Радио Рекорд. С вами я, The Skulls. И сегодня у нас крутейший хаус-вайб от Vintage Culture.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls. Вы слушаете мою авторскую программу The Skulls Presents на волне Радио Рекорд. И сегодня у нас гостевой сет от

0: Максимально модная музыка только на Радио Рекорд. С вами я, The Skulls. И сегодняшний сет не исключение. И это Vintage Culture.
1: Echo dreams in the dark. In this space we leave our mark. Souls entwine, rhythms play. In this moment I will stay.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Garrix here. It's that time again.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Okay.

0: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
1: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.